Дэн би чир нарэд гызгэнс гога. Отэ гы чирэд на хкнва гыс. Нзыма гы санд чирэд на а кг гомба лэн гуну гы чирэд на чанка тэ сэ лэн тэмлэс. А тэмун ю хазэр му. Тэ чирэд на чанка о кэнг а гомба тэ сэ тэн тэ тэ ва гы чи тэмнэ ёна марэс. Дэвжин тэ чирэд на араб тэ нирэ чирэд на чи гы гму а дэнзэн тэн чирэд на бали ни гыс. Кэни га чирэд на хчэ чи га хэлдэн гы гуны чирэд на тав чэн хцу бис гнва гы чирэд на дэн жих шийсэ. An digi chirna chung maa nyung chirna ridag chirna chikin saraa gu thangani chirna gomba ga chung gu ngan chukka thangani sira chirna rung thubji maa res. Dina da chirna jau rama na gu s mgilma chirna alung zinta chirna nang ay. Dika chirna rani nga yuwa maa khunu de kakmaa gu sikunna nang thandir. Dungzi sung gu chay chin is. Dungzi sikunu saashin changwaa gu chirna nyang ra. Da chirna nyang gu gudna. Dungzi dungguwe tse chi ngoye mu tamche karz. Ayanchin maana kuwi ila tigitar oran zot zi wala. Tiga tamji tila jara wari krikim. Ta krikim dungwa vijir ha. Dungwa vijir tanga dayanba lachin tsangwa karu gu nyawarim. Dungwa zhiyam yungna chirizna lachin tsangwa karu gus. Ta krikim tsangwa ki tkhang tanga shinji go jama ta siri ta zida chirizna. Ta krikim chang chukra chirizna lakninda chirizna jihchi. Tumu zira. Nikten ge chirizna lgani tang tang chukh lukhun je piis. Dunga zhi ge chirizna lgis. Tkhung ge chirizna sengti ge tsil gda chirizna tu nyambar shiwa. Kanyo ta anamana jiyang mayni. Kanyo chirizna khtila chirizna tumen mayni. Nikhila chirizna chichung mayni. Tatubla chirizna zangan mayni. Dili chirizna chirizna kanyo chirizna nyam gajik tang zis. Khtub nyam gajik tang zis. Tsi nyam gajik tang zis. Nikten ge shepo. Tsangwa ge.

Тэнаа чуу ярсар гэмбэр когуни варкэм дэйэн дан дэмдэл кэ хорэгэнда цэгэзэгэ нюхудзэн юнуэра, нямжг гуэнуэра, тоорнан ел гуэнуэра дэмүүгэр корны ян тоондгэзэгэ мангазэг юнэр. Тэштабгэда ярсар гэмбэр когуни варкэм дэй сакэр кэнтэн кэнзэгэ нан дэмдэл кэ хорэгэда чуу нюхудзэн юнуэта чиг мангазэгэ чиг нямжг мэйса, тоорнан ек мэйса гэр корнданы ян ням авжгсара тоорнан майса там музыка дим синга гынгы янчи сусугня мавжгна сечтня мавжгна ян чуг арганикен рон таманик ден чыктала ян ана парадым тепгу ногу тому нанцлиен кам музык а ты так когда начинара вот андыг мигдатни вот ачи тону чиги гуг нямжуг чиги гуг ди корка ланжи чиги чин гуг а ты кора кабдазга маз гек даунер ек даунер а тарманара гаржин то чуса кусусунан дым ден чык корка кирге а тан дедатни чиг Тондрошонгочи сэджи чэргошонгочи сэджи о томуг нансызга камозгук

lam zong ba bu ho zeng dan zin pem cuo na chung pi pi di se jia ji zhong cen meng bi geng lem cha mo xin a dian de ni shuo xie cham ji de tan yu le ye me ti geng lem cha mo de yin ni pi ba lu zhi jie xiang gu xi ge shi la zhen wo mo ni la zeng heng na ma qin de xi Тарта сэрмүзі пангцхі адагны пайгі шырцэн нэнгцэнгі хнойчігі сэбі бжуэнэ бжі гэнсэр. Гэнлэм чамудан гэнэ вала ягэр онвэ дамгэл рэйні чимачі. Габдэрэ адагны лунгу дэнла сонвэ бжі ба сэмэн чэнгі.

0: Zashan Sebi, Yankun Rupunamba, Kanamba, the Muyana, Tata Kijaka, Yalam Tanjojin Banda, Masu Sorhun Yandu Yanting can work along Tinga Ganjon Shalangalitin. Teranga Ganjon Shalangalitin, Dengi Kachalando, Zentang Storm, Dingshilanga, Zanam Gillian. Red Rupunamba, Teranga Ganjon Shalangalitin Dinangazi, Kesser are Dundan Dropi, Masi, Rayanta Yamuseni, the Muga, George the Kodigatang, Danshi Kanduna Inkina, Wokia Dunga, Sahul Yalla, Danshi Yul. Редупанамба та кинжи хисэл тарт жонхи пашин сожин аргнинд тарпл тан тани лот онд сакл к кесэр аргнинд дэ сонжина нд гэнзэн да тарпл эгэ гүшгни тан тан якуб кэйн аян тэкрлам затан зажин бэ гэнжил гнал тер мэгэ далтан ингэч сорнгын оркл алон тана сонжина лангжи кесэр гэв гэ дунд далин тан ргэжур гэ шаван да ин лотма гэрэн адби юн рэл нэман да чуран а дуа лахул гэнд сонгын оркл онтин гэн данши далтан тэнгэн айэнжил сэгэнд далин да ргэжур гэ шаван да дэптан дэжин бэ гэнгэн тэна варкэм дэ ин гэн кэргэ шава гэ комлык дэнтэн далтан ишэ дуа лахул гэнд ин тэрэн гэ гэнжон шалын гэлэсэн данши шиёл тэна ши шүни ко Ranga Masiga Nyungat ng Dilandaga Kesar Arjunga Kakunni Kavdasge Kinshu
1: Khtam Tang Khtam Zini Sim Tang Sima Bich Tun Tang Tun Galangni Li Tang Li Gjabch
2: Tsong Na Woshka La Nungchen Je Gangjong Shiyang Lin Tsun La Nyan Bara Gansu Shi
0: Ya dong la khu ja chu demo
3: o demo go zema demo
0: demo yin ter ngin kang go da lang yin war sum de ning chu chan de kel ma dan si da chu si ge tang sal dang a
3: zaka zaka chu me
0: ya ya ya de na na ng ngi na ki dong chu zi da nang ma se
3: to mu se zong zo ta ni ma lang ga yin chi zo da ta mo zi jong khya nga da lang a
0: ri ta lu na
3: ta lu na ta tang lang yin ji kin de to mil ke hu cha bi zi ta mo zi ko da da lang yi ma cha gen go zong jong ta mo zi
0: Жи-жи, тонлоу енгенді дәлін жу хачыр нема шымызы көчірді?
3: Хачыр нема не хызың.

0: ཡང་ཨ་ལ་ང་ཁ་ང་གུལ་རི་ཡ་ན་ཡ་རེན་དེ་ཡོང་ཁ་ཟན་ཏོ་གང་གི་ཏང་རལ་ཁ་ཟན་ཏོ་གང་ཅིན་སང་གི་ཏང་རམོ་ཨ་ནི་ཨ་ཁ་ང་ཞིག་ཚེ་རང་དང་ཚོན་རམ་གི་ཏོང་ཏང་ཅིན་ན་དམོ་ཨོ་ན་ཨ་ལ་ལ་ལ་མོ་ཨ་ལ་ལ་ནེ་རི་ཡང་ཨ་ལ་ང་ཁ་ང་གུལ་རི་ལ་ཨ་ཏི་
1: ཁྱི
2: རེད་རེད་ ད ཁ་སོམ དེན་ན ཚུ ཡེར ཡོན་རན དནི གེསར ཡོན དེ ཡ་ཤི མ་མ མ་སོག དང་ཏུལ ཡིན་ུ གະ ནམ་པ་ཏ ཆུམུསར ལ་ཏ ཡོན་རབ་ ཚམ་ དེ ཏོ ཕེཁ ཡོག དང་ ཉིཏན ཁིན་ཡམ ཞགཉོ
1: ལུང་ག གསི ཚེརང གི ཚུག་ཏ ཡིན་ར ཡང ནུ ཆུ ཕ་ཅིར ཐག་ནི སར་མོ ཕ་ཅིར ང ཆུར ཁང ཚ ཚ ཡིན་ར ཡང ཚི གེསར གི ཚུག་ཏ ནདམུ གི ཕ་ཅིར ཚུག་ ཁསམ ཏམུ ཟུག ད ཚུག་ ཆེཁི གི ནང ན ཕ་ཅིར ཉ ཇར ང་པ ཆུ ཟུཅིན ད ཏམུར ཡོག ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱭ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱮᱥᱛᱚᱝ ᱜᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝᱪᱚ ᱫᱮᱪᱷᱤᱱ ᱨᱚᱢ ᱩᱡᱟᱡᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱛ ᱡᱚᱝ ᱪᱩᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱛᱮᱪᱟᱣ ᱠᱚᱢᱚ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱥᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱟᱨ ᱪᱚᱠᱚ ᱱᱤᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱠᱥᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱯᱚ ᱢᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱥᱛᱚᱝ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟ ᱜᱟᱱᱥᱛᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱜᱤᱛᱚᱝ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱᱨᱢ ᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱱ ᱛᱩᱠᱟ ᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱮᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱟᱭᱨᱟ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱢᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡᱨᱤ
2: ᱟᱨᱡᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱮᱠᱩᱨ ᱛᱟᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱡᱚᱝ ᱛᱟᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱚᱝᱜᱮ ᱪᱤᱝ ᱢᱩᱥᱤᱞᱠ ᱜᱟᱥᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱯᱥᱤᱜ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱩᱥᱤᱞᱣᱟᱭᱚᱠ
1: ᱫᱤ ᱪᱷᱤᱝᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱫᱚᱝᱪᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱮ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱭᱚᱠᱢᱩ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱟᱨᱚᱝᱜᱤ ᱠᱷᱤᱜ ᱠᱚᱢᱤ ᱫᱟᱣᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱝᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱱ ᱛᱚᱠᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱜᱚᱱ ᱥᱤᱠ ᱪᱮᱨᱚ ᱜᱮᱱ ᱧᱚ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱣᱟᱨᱟ ᱨᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱟᱞᱟᱝᱟᱢᱩ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱮᱨᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱷᱤ
2: ᱟᱡᱮ ᱠᱷᱤᱜ
1: ᱛᱤ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱟᱛᱷᱟᱱ ᱠᱟᱨᱠᱟᱱᱤ ᱣᱟᱠ ᱛᱟᱜ ᱡᱮᱨ ᱡᱤᱨ ᱛᱟ ᱡᱟᱦᱩᱠ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱢ ᱠᱟᱡᱜᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱱᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱜᱩᱡᱨᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱛᱚᱢ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱛᱨᱵᱞ ᱧᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱥᱩᱨᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱜᱟ ᱦᱟᱞᱤ ᱯᱟ ᱢᱟᱱ ᱛᱟ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱜᱟ ᱨᱤᱝᱟᱯ ᱪᱤ ᱴᱤᱠ ᱪᱤ ᱚᱛ ᱢᱩᱥᱮ ᱠᱚᱠ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱚᱠᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱮ ᱪᱤᱝ ᱡᱤᱥᱛᱚ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱢᱩᱠᱷᱤᱱᱤ ᱥᱤᱡᱨᱟ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱠ ᱞᱮᱱ ᱥᱩᱠᱨᱟ ᱥᱟᱢ ᱡᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟ ᱛᱟᱛᱛᱢ ᱩᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱢᱚᱭᱚᱝ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱤ ᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱤᱭᱟᱢᱥᱱᱤ ᱭᱚᱠᱟᱭᱚᱠ ᱮᱡᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱟᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱛᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱢᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱡᱨᱤ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱯᱟᱪᱨ ᱪᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱢᱟ ᱪᱟᱣᱮᱱᱟᱨ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱱᱥᱟ ᱥᱟ ᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱭᱤᱱ ᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱥ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱜᱟᱪᱷᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱫᱟᱠ ᱫᱤᱱᱤᱱᱟ ᱟᱛᱷᱞᱟ ᱢᱩᱥᱮᱱ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱨᱠᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱩᱥᱤ ᱢᱚ ᱪᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱛᱟ ᱢᱩᱥᱤᱠ ᱟᱭ ᱥᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱤ ᱭᱟᱱ ᱛᱤ ᱥᱚ ᱵᱟᱜᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱥ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱞᱚᱥᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱠᱟᱨᱱ ᱛᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱥᱤᱨᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱩᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱦᱩ
2: ᱟᱡᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱟ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱥᱢᱚᱡ ᱠᱤ ᱪᱤᱨ
1: ᱛᱟᱝᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱧᱮᱠ ᱛᱟ ᱪᱟᱫ ᱠᱤ ᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱱ ᱛᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱩᱠᱩᱢᱩ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱟ ᱠᱟᱜ ᱥᱤ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱛᱚ ᱢᱚᱡ ᱠᱚᱠ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱜᱮᱱ ᱧᱚ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱨᱟᱱ ᱫᱨᱤᱠ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱧᱮᱠ ᱥᱢ ᱪᱤᱢ ᱵᱟᱞᱤ ᱫᱤ ᱪᱤᱨ
2: ᱟᱡᱮ ᱟᱡᱮ
1: ᱛᱟ ᱱᱤ ᱧᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱨᱟ ᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱚ ᱛᱟᱢᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱤᱠ ᱢᱤᱥ ᱛᱚ ᱞᱮᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱭ ᱠᱤᱢ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱵᱟᱨᱟ ᱢᱟ ᱟᱡᱮ ᱛᱚ ᱞᱮᱱ ᱥᱚᱜᱨᱟ ᱫᱤ ᱜᱮ ᱨᱚᱝ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱟ ᱪᱤᱫ ᱜᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱ ᱛᱤ ᱥᱚ ᱜᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟᱱ
2: ᱞᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱞᱩᱯ ᱠᱚ
1: ᱢᱟᱞᱩᱯ ᱠᱚ ᱛᱚ
2: ᱟᱡᱮ ᱟᱡᱮ
1: ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱚ ᱦᱟᱪ ᱤᱜ ᱡᱩ ᱤᱠ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱜᱤᱨ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱫ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱨᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱟ ᱚᱠ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱮᱢ ᱪᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱜᱤᱱᱟᱨ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱜᱤᱨ
2: ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨᱮ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ
1: ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱚᱪᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱟ ᱫᱚᱢᱟᱡᱤ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱥᱛᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱜᱟᱡᱩ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱜᱩᱱ ᱞᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱨᱟᱡᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱥᱮᱞᱟ ᱛᱟᱡ ᱠᱤ ᱥᱚᱛᱟᱢ ᱭᱚ ᱠᱟ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱡᱚᱠᱩᱱ ᱫᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱡᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱜᱩᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱝᱡᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱞᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱪᱩᱡᱮ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱢᱚᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱡᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱱᱟ
2: ᱟᱡᱮ
1: ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱠᱟᱥᱟᱛ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱱᱟᱡ ᱜᱟ ᱠᱷᱩᱥᱩ ᱛᱟᱢᱤ ᱭᱟ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱥᱮᱢᱟᱨ ᱢᱟᱠᱷᱨ ᱛᱟᱱ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱣᱟᱠ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱴᱢᱡᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱧᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱩ
2: ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱰᱮᱱᱡᱤ ᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱧᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱴᱤᱝ ᱤᱱᱟ rangi chiga jilka nungu tondo, tomu shakya yuk.
1: Riri, taa sondi jion lo nda mozika ranga pachir lo, taa ranga chiksiga ranga jion shatangsik, jalanga sijirgo.
2: Riri.
1: Tangindi sondi jion shani yungu no rangi chiga ghaneshkibka ngi chiga chizigunar, sinne jilmatangziga. Ama chi chiga kani ga jazgilanga, kisir nuri yalang sijukani, horlanga injitsiga jalanga. Ti taa tirka apsa taa, Di tar jatsanda ngama nganchil horlang chigri sato rung tangzi mo. Tar jatsanda rung nir kapsita tata kirgi chaga li lang tangzi mo. Kirgi chaga li lang ita horo igla siru hara njolim. Tata na hormagan, galangamaganda hara horan jugunu kirgi ti irgigi. Ta kirgi tiki dao nir kapsita dapla sivjinde raya ngang. Ta mkhuni dali hara ta hora songzi mo. Tir kapsita kirgi odo tukzi gina cha tamozga, ji lakwa kungona da tamozga kirgi ji Нигаш качачани томозе тританш. Такрг сыр дамласып жисичере. О тикал синжината такрг чазгинена харачи цаас мурцатута. Най чата инжината кочу аржайн. Тиги ко жацайн читгинена чоак семдиг маргози апансма харсни гылалган мусижере. Та кавдайн гучу танита чали гылат ниг чилан ая тритатута жалин капс. Гыдат мулинг ок та яч мун цангда тузижере. Ок та семтх сиги чидгини тижере харсрг пансма кавдайн гу лат та так сиги чилинг гутиран гис кек хнада тигисижере. Ай так сиги ти нандын арсра нига хава нига вара та кавдайн мунчил коин жина та жаца к жигри цату кичо ок та оңалыну атгидал кичо кавда лосуйну авжиш шугин жинара та та ak sanchen bochi ka kalengunu ritigidal ta hasra alagana ni khabde kumu ta tiska apsta inji na rang gechi rang ga ha ta chadgon chi rang mi ni ta wakti kadang tira mayon na zgna da ka tongsta tira chi mukhna da ta tamuz ka chorno shin ta ta tazena ma to ta jung shade da liyon chi ga sig dong tang sa ta si mo zo inji na chi dong tang sa ta ha ogwa ni khabda mangai ku sa ta tumu yo kra ta ti ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱭᱟᱢᱥᱤᱜ ᱟᱨᱡᱮᱪᱤᱢᱮᱱ ᱜᱚᱜ ᱪᱤᱠᱛᱤ ᱡᱟᱜᱟᱛᱟᱭᱟ ᱪᱤᱞᱠᱩᱱᱟ ᱪᱤᱛᱚᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟᱛᱟᱣᱟᱠ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱱᱤᱪᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱜᱮᱱᱫᱤᱠ ᱱᱚᱱᱥᱤ ᱛᱚᱢᱩᱡᱮ ᱛᱟ
2: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱟᱛᱟᱛᱟ ᱱᱤᱪᱷᱤ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱤᱠ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟ ᱛᱷᱤᱱᱩᱜ ᱛᱤᱡᱨᱟ ᱛᱟᱛᱚᱢᱩᱡᱤ
2: ᱛᱤᱨ ᱡᱤᱱᱛ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱣᱟᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤᱨᱟ ᱨᱟᱭᱩ ᱜᱟᱱᱤᱜᱟᱱᱤ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱴᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱤᱜᱨᱚ ᱠᱚ ᱪᱮᱨ
1: ᱛᱮᱣᱟᱠ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱮᱡᱮ ᱥᱚᱝᱜ ᱠᱟᱱᱫᱟᱱ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱥᱤᱠ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱠᱷᱮᱡᱜᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱱᱤᱢᱟᱡᱤ ᱯᱟᱪᱤᱭᱚ ᱪᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟᱱᱡᱵᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱚᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱚᱝᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱮᱡᱩ ᱢᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱚ ᱠᱟᱨᱜᱤᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱜᱟᱯᱥᱩ ᱣᱟᱠ ᱥᱩᱝᱜ ᱫᱩᱝᱜ ᱜᱚᱡᱩᱝ ᱤᱡ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱥᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱱᱛᱤᱡᱩ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱝᱟ ᱡᱩᱛᱤ ᱚᱱ ᱢᱟᱨᱜᱩ
2: ᱛᱟ
1: ᱢᱟᱝᱞᱟᱨ ᱡᱮ ᱡᱤᱨ ᱜᱞᱟ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱛᱟᱢᱚᱛ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱨᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱩ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱞᱟ ᱪᱷᱞ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱷᱞ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱪᱷ ᱛᱟᱢᱚᱛ ᱢᱟ ᱟᱭ ᱛᱤ ᱦᱤᱣᱟᱥ ᱚᱱ ᱡᱟ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱜ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱤᱱ ᱢᱟ ᱪᱤᱠ ᱯᱟᱡᱟᱨ ᱞᱟᱠᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷ
3: Tantang tam zini simtang simabich tuntang tunralang ni litang lirdebch
4: song na woshk la nong chin je gang jong xie long lian chen na nian bu ra gao si shi
2: nyama re re rang ge chim sang ge swa ge choni er jong xia li ge si re jong de swa ge na tam Кесар жонд кемсэн гэн атам. Дэгэн жоуэн ух гавтун дэ та кемсэн рэрэй гэ лонтурга намжиг зэна чуб гэ та чиг хамгэ яртай гэ дамунг шугнэ чиг ангэй тэн яна аржибэй гэнэ панэрэ тэнгэ гэ орэндог.
1: Рэрэрэ, та тази тэнэнгэ чан кэрэй сауз гэ хчастэнгэ чан шэмэ шигэра. Та жонг шугнэ шэр сонжэна та нянах сумар жон асэнси. Та чапэртэнгэ чудэн атрэкэр жон агэнэ. Дэ атам бэзэн гэ.
2: Рэрэ.
1: Та хунчэ чуэ ак лолэн чуэр гэнэ та жон хэ шэрэй

0: ولا تات موسيقى غنگين جينا تا جونگ نوني جينا كيزو چي كارن قيوا تخشيغ دي جيمري ران دست سونيغ تا جونگ مانجين رو تا موسيقى مو
1: جي جي كارن قيوا سان دي جيمري گ نامزق سان
0: اول اول تا زامبو غنياني نوني سين چي نيام چون تاني چون ني سين مانجيگ جونگ اون رو تا مور مو تينا نارن گ چمتن تا چمكا چي ورال گي چي وزن سون جون جينا را اون چي لوا كتا جون استي دي گتلي ايون سك تا چي تنگ جينا رون خي دو سين جينا را پاچي دار گم كان دو موسوك ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱠᱟᱨ ᱡᱩᱱ ᱛᱮᱥᱛᱤᱱ ᱫᱚᱠᱚᱭᱱᱤᱱᱮ ᱛᱟᱛᱤ ᱫᱤᱱᱤᱭᱟ ᱥᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱟᱡᱤᱢ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱫᱩᱛᱟᱢᱚᱥ ᱛᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱢᱚᱡᱠ ᱪᱤᱱᱤᱱᱮ ᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱪᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱭᱟᱝᱪᱤ ᱣᱟᱠ ᱥᱮᱢᱠᱟ ᱴᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚᱢᱚ ᱪᱟᱢᱤᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱡᱩᱝᱜᱮ ᱪᱤ ᱥᱮᱞᱵᱫᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱪᱟᱡᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱜ ᱛᱟᱛᱚᱢᱚ ᱯᱟᱡᱨᱤ ᱤᱧ ᱡᱤᱥᱟᱢᱠ
1: ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱫᱚᱝᱟ ᱡᱤᱜᱱᱩᱝ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱧᱮᱥᱮᱱᱫᱟ ᱨᱡᱚᱝᱟ ᱛᱟᱢ ᱛᱤᱜᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱢᱟᱦᱩᱱ ᱯᱟ ᱤᱧᱜᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱡᱚᱝᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱜᱟᱝᱠᱷᱤᱨ ᱡᱚᱝᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱚᱠᱤᱨᱮᱢ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱪᱤᱛᱤᱝ ᱮᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ
0: अरे रे रे तनी क्वार्टन छे तग ता फाजिर नि स्टोनि खतां बाने वले नि जोंखी फाजिर छिसम छु जे ता मुझे जाला तस ता ती नानी इंजीनियर ता थांला गई जी तन छु कोर्स गजे मा तो फाजिर नान छिक और जोंग नंग जे नंग ना मेकर रस छि तगे तं ता रंग नि माउई पसम छ जे नि तं ना ता दों छिन जॉब जी कोंद नान छि इंजीनियर ता लंग यो छि रे येना यंग ता जं छा छंग जे फाजिर न्यान दो ना रा тарки бичгнянжи менеджерда нискюта мосгчи та рангэ инжина буну чэдгэр инжина та ардончин чобжи конда та хацэнг зи гэдэлэн атажин та рангэ ня тогни чэ дунга зин дэ зэ нян цэм ё паг тогни сэжина маун бана та дунхин дэр гэ хацэн ардончин чобжи конда та зэ зэ хацэн зи гэдэлэн ю та та рангэ инжина маун гэрэвати та кэсэр жомги чэму зэ жон дэё кэтин чо alang zhong kundi nipul samjar chigok. Pachin jinang nara, ta ngan chi kar jionyo, ta munga chigok. Ta ndirka ta xiong jing jina chig ralin jo, ta ta rangi jina chig semga, ta riwan raru, ta tayin.
1: Ta kio talin jo ga semkhla gani shig chepu yo ka?
0: Hariri, ta rangi jina shig nga chindi ta, chimu xa tong jong ga lam kwa shigi, londo mo za tong tong zimu. Ti jina ta jong zika xa gu ga zi tong na shig rangi ti shoga khir jig nan doni. Ta rung ara wa ka ta, тамани чигэндэна сяндэрхүн даг тогжусэйч намтэр чижсэйч томогоён дунав жэл томозука дикэр тандэркара ян чи мончил гадалынути чарчин сяну кузгинэна таттому чи гада юказы марму ян томозгэрэнгэ хөнэ матара тагынстар жанэнгэ сэмгэва кыпэндэн хсо таттэрка зоёзэйч
1: жэ тасхма каркунзгэйч
0: оле оле
1: жэ та мауэнэнгина рэнгэч гангэ чарчин рэчлингэр жимхэгэбэ
0: оле оле ян яра лотунгу тунгу кэнгэ гэнжэрдгу кэ липхуаян чингэрдгу ё кэ зо мэшигэ мэ нихтэн дмурэла
1: жэ жэ
0: исэнгэ танита рангэнгэна лунда чурганды та нипэрта чита чотагда лингуган дожэгу танчарджэ тэйн
1: жэ жэ та тэрэн лэн сэнгэ нэнгэ ингэна чу рангэ жонтэн дгуну гэ нисэ горм тамшэн ингэна кавдазга ёказгэ таму ᱟᱨ ᱛᱤᱧᱩᱣᱟᱨᱮᱨᱤ ᱛᱟᱛᱟᱨᱛᱟ ᱡᱩᱝᱟᱵ ᱜᱟᱠᱷᱤᱝ ᱡᱟᱥᱤᱧᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱᱴᱚᱯᱩ ᱢᱟᱜᱟᱡᱜᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱦᱟᱥᱟᱱ ᱧᱟᱱᱫᱨᱴᱟ ᱪᱮᱜᱤᱨᱮ ᱧᱟᱱᱟᱭᱟᱱ ᱞᱚᱨᱪᱤᱞ ᱛᱚᱯᱥᱟᱛ ᱢᱚᱨᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱦᱚᱪᱤᱨ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱛᱮᱨᱤᱝᱞᱮ ᱥᱩᱱᱡᱤᱜᱨᱤ ᱡᱚᱛᱟᱱ ᱛᱟᱛᱤᱜᱱᱟ ᱡᱤᱜᱛᱨᱤᱠᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱟᱨᱫᱚᱱᱛᱟ ᱧᱟᱢᱚᱡᱜᱟ ᱛᱮᱱᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱱᱟ ᱯᱨᱟᱠᱤᱥ ᱡᱤᱜᱱᱟ
0: ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱟᱝᱤ ᱛᱟᱞᱚᱝ ᱡᱤᱠᱮᱥ ᱡᱮᱣ ᱫᱩᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱜᱤᱭᱟᱱ ᱛᱮᱢᱡᱤᱠᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱥᱤ ᱢᱚᱞᱢ ᱟᱜᱟᱡᱤ ᱭᱟᱱᱫᱚᱢᱚᱜᱨᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱠᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱫᱩᱢᱪᱤ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱮ

레토바나바데랑그 진천이들은 Ropanamba

0: sam gang gang re
1: ne chho pa chi
0: tani
1: a tagta jump ka chi
0: jump ka tani
1: tagta tab tu vin jer pa ta
0: tab tab
1: alle
0: de a me to chho pa jump ka tab tab ta chho re
1: alle
0: dan jump ka na ma de dev ji re go Oh yeah, oh yeah. Only devri me to chop at the churigo.
1: Yeah,
0: yeah. Yeah, chitachi chitan no targa here.
1: Mona.
0: Don't come gun chicken and go curse the chitan no targa.
1: Markham guns is what
0: they. Markham guns it, huh?
1: Pomburkan, Samu gun, Marta gun, Manigrab gun.
0: Karma
1: Shu.
0: Not a machine, you're a machine. News great to mar.
1: Atong tong na sami.
0: Tati ginter a kuchi.
1: Arima
0: mar. Shema ra mar.
1: Shema
0: ra mar. Ta mashiga?
1: Mashiga.
0: Ya, tinang chu kar kung go. Atang thang na zami, atang liga zami na nam ge kar mar.
1: Denga.
0: Ali, nam ge kar mar go. Yeah, I'm going to go to the next one. Я тобана батаян ти цукэнгэ дэнгэ ленцэн дэн тонцэм дэни жолэн талэнцэн ди зомжин гэн кэрва лар джа джа хидэн а таркэл вар тамжин цушич таркэл вагэн тэг цэнэн тэг сонмэрэн чинь нам чиб жагэнам ба цо зомжин гэн гонзэни тан джимилэн цэнэн а цо хэнгэн джа джа хидэлэх

0: 총에 또 저기 저기 다 지체 숨고 되고 뭐
1: 네네네
0: 다 후견나 더실라치 김정능이 후견나 죽고 임나 군이 사강라타 공화리들이 되게 후견나 진능이 긍득라 김정은 선이나 김정능이 후견나 되게 침득라 더 땅 뒤면서 그렇게 다 잔지기 근데 실라 침식이 나무 죽고 어 되게 다 원래 더 시기 냠 죽고 다더니 교수스 뭐 인이나 어 춘더니 돈도 자진 넘어서 어 다니 인생은 춘나 제빠즈용이 Чили кулька гамунда гинжанда, та чизгы жатхуа жиги. Жатхуа чешцуа тынгы, титхуа тынгы еги деви. Еги нанду наму ику, марамбу ику ну, та рундху ику га, нанду ику тыму жа. Тандыгы жатхуа кям жуку, та чичи чиг царч чуку узку. Тишгин тангы чи царча лимурина та, жатхуа ди кулька гаму гинжа жуну, жатхуа еги дегну дыгы жатхуа анчанда кучу ину, та тыгы тангы чу шаку ну дыгы ананга гаму жа. Куния манжгы зму гана, манжгы торсунгы. Торсун нэжгэнта куганганга гамундага цуаттанита нату маашунзму куганганга шунгатасида куганганга гапута та тавжа сига зацан сига да типуди мусдок таргын уржита куга чхдусли ата сэмзгэ торлуг ичу тумз семачандус
1: бери
0: атан нэжгэнта курга татхуни таг курга танганга черпаскунэр таг таг гамундагын жа цайда тани тата ташкуга ээ гэтмут
1: лоцаука
0: алгачата кучуздал тунта жата черсугатани ата тирвана кани мучили Та еги накани мучили, такуга мармбуй куну, тмута чили. То есть тмута чатхуа кэтанс. Тату андагта шумну жини, ngачила царчали мой. Тату адига нжанда чатхуа жиги. Адига санвала та чатхуа жиган та чамгы кишавар му. Чамгы кишавар на та ngачила ти нотара, чамгы нотара, та нзин гошили. Чамгы нотара та куга чапа чатанар. Танда не саши ки юну, та дарку чарджианда шиги тарджи шунда ку му. Та нерри рила ико капру ука, капру та ча тлда тани. Та ти нони дай на чко, не на чко, на кани мокрюга. Та ти мцы тарку таттун сли. Та ти нони цунла ты деви, ты гур мцаву на не чима на чимар му. Та ты на ла, ти нони ням жукса мунга. Та царзи на курга чатху ни ти жамбага сангва ла, ма я мармбу сли. Та рундгу сли. Тондгу чанг чунгу зи на ты аджук сли. Тарку таттун на ла мару тахык шавали гуну мунга му. Танды ку чумгак шавай ну. Танды ганан гачила нимунга царчали дали чумгу нахтара та тахчанар. Та тагита оле шиган дискуны нямжу кукутамызр.
2: Чамхун зангпу ңақа гомхарли чамйыг хсерча немжа тангмардан.
0: Та кунгы чөзі нему, та маңамаң ауқы му. Та аған хүйді қуынан шыққа. Зацаңның не гавашың ғынды. Та жатқан әкәнім ғынды. Намынды тұндығы маңамаң ашың ғынды. Та дейнің не хейдізға, та ачы шыңғы на дендіңгі рыңғы цуан тұңдың на шыққа. Шавалы ғыны шават тұң на шыққа. Қыны на шығы та шық қынқан ням жығдали. Цуазына рыңғы цуата шығы чөмейді тұңы. Зацаңына ла зацаң ора шығы нүху тұмбу шылы. Тэгэшна да зацан чунчун та кюмэ тэшна дякула дэнжгон утар. Ачацхула дэнжгон утар. Тага чиндагэ гэндэнгэ дэнжгон зэгчэнгэ нанда кюэнжэ нэмэнда маңа атгэ чугэ нэрму. Танда икула дэнжгон зэгчэнгэ нэнгэ шавар. Тэмэзэр. Тишуэнэ ата чэргэнгэ чуэчэ дэлэ кунгэ дэнжгон зэгчэнгэ дэлэ ка та шава маңа маңа лэгэ нэрму. Ата титуа нэвала чиндар шигэ. Та гэндэйна на нэмэнгэ шху на чугэ. Та нэмэнгэ гэнурланда шу гэмэнэ ико сон чуэ гэ нэрмо, та тэнгэ чуэ ингэ нэрмо.
1: Рэ.
0: Та нун дэнгэ рэнгэ ла та дэнжэнг зэгтэн ла кэнгэ чи шава маа маа лэгэ нэр. Та ти нэ шэлэ уна та нэ мо на ка ангаа гэ шуэнэ лэрка лэгэ гэ нэ дэнжэнг зэгтэн ла ка шава лэгэ гэ. Нэ та тунгэ мэн гэ нэ та шэцхо дэнжэг гэ сон чуэн шу гэ зэгчэ. Та нэ дэн дэнгэ ачи эргэн уэн дэгэ ди шэцхо таптух чи гэ нэгэ лэгчэ на чуэ. Нэ мэдэгэ шуэ дарку гэ лэгчэ гэ чуэ шэдэлэ гэ гэ нэ тэ мэзэр. Аниа мунди нада чымгык рыг сусула дондык сичу. Танда индинг татхо юлен начкы. Маңыр дина чкы. Так кем чкы куну. Ата миндала газиш го. Дисук чымгык шаванда ко дондык ичу. Так ишку начкы. Танди ватса гышку. Та инна гава сусир кенд зарчутун. Татх чусли. Тэ чутырму. Сымба мунди нада тымунга денжгла додым сичу. Танда инна газиш го минда гыш го. Та чыгыр. Танда накани мут додым сили. Та нин камэ прэджир чундар му.
1: Мэри?
0: Та сэ гу чэмбу ю нанг чу чухчэн ку чу ла, та та тусэ чу. Мэн курлан дэгэ шу нэ на та нир цэ гэ дау ну, ям на чан ла тунг тунг лан кур гу гу ну. Та джим джэг шу гэ дэ чэм гэл ла сух ван дэй ку та тх чу сэ чу дар му. Жуа му нэ на та чэм на цу ла джэ джэг сэ ба. Чэм лан дэ сух ва та лоб чан нга сунгэ, дэ ва нга сунгэ, гэн гэн сунгэ та джэ джэг сэ лэ. Ван дэй ку ну дар. Нга му нэ на та чэ сух гэн зэг чэн лэ тун дэ шам дэг сэ чу. 총리 숙은데 르지르죠. 총리인데 숙은이 기흥라 노치동군데 동덕시죠. 어다 남초 쳔불라데 오나데 송충 실리 드글음즈기 되죠. 다 아름느크 숙 근고기줄라다 노초나츠고데 다 룩줍실리 되죠. 단 거죠 인근.
1: 레레레
2: Ya chum hifya.
1: Re kumshak tanu bide dana. Am jing tere chanba niyo ya chum hifya ganandi. Da yu jachin ong rung mangtsu kwan chan na. Da shi tsukhu de yin chak kishun dani. Shok kong tukzga niyam jugi gwen na yang na. Shok kong tukzga torlang yi gwen na. Di gwen na ni kabda zing na.
0: Ya ya. Da shi chir gwen diya. Di jang zik chan da. Da mangtsu kwa ten gwen tum zir mu. Mangtsu kwa ten gwen na mangtsu ala shi ga da kukan jaywa onu tum zir. Da yin da shok kong kong ni ka guz na. Da chir gisha na yin dang tsuwa tang diya. Da rungga nyamchuk kusawano tandiye, tarku tatukun diye gulmulan da yulayin kunda mungumana kanimu ta, tanda siga peji sonu diye, shukuni. Da tukita tisukuni siga nyamchuk kuka, nyamchuk, tatukuni tsonglili na chukka, tatukuni rungga gulmulis chiji namu, teku na tsadda ngang kong na songa chijyo. Tukitio, tatukuni chitisina siga nyankashino tumuzir. Da timitsa, ta jindanga tsuwa tangani alang kula takuritisina la, Та чонтмо лан кон макурджу. Тэ он кайр цат гэж уга тэнала ламдэ алан кола тэна. Чонтмо макурджу. Та жуцли галит ги макурджу. Тэчу. Та ти ханчнит ина кола тэм жиг жу тат кут му тарса ги кришна сиг ням жук кун. Но ту на тэ дал ринг. Ти ги какун. Та ти ханчни на ринг ген дэнгла ти су ти на сиг тат хуни. Ча ку цат хуна ди сва сиг лобжон сэтс наша. Та та тат хуна цу тар ку ку табди ги. Лобжон ицу шула на канимук. Тисуны сига. Лобжон шитасли. Та диндэнг диван на чук кани на чук ранга чимци лата. Ранга зацын орлте си ндху тмусли. Кунди лата мас. Тонга та мазили. Диндэнг суатны ла майи г чымга кшавали гун тмунды на рима мачу. Не тупаси г да дибтали. Рима тхчук гыз гытсна шаг. Тинада динжалдык чэнда си гылып бузун.
1: Ри. Кэринчи. Яня канабадина. Атенана чу конхорзон чу деп чан ки тон дин мхтон кан гылоптун ба. Комчуктан бижилдатын тапча чук дейин чык шугни. Хэмсун ран жинг кырги чок хизга. Хысымнан разы тан датын капдайын тапчыркы. Сагны кантын кан

咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋
Tsormun Metsul Menggogi Kela Tankilip Shidun. Mamang Dasi Chomra, Sakhang, Nronkhang Sosa Meshchun Manjongi Hivsha Chechukdang, Meshchun Shongkubja Rangchub Shetang. Mamang Kangchukji Tarlima Jenni, Rgu Shila Dropi Metsul Menggog Taji Hivsha Natsu Ngunjong Shini. Waftanji Chadig Charjig Zogi. Aloxu Adigchi Metsul Denjigji Dambiltang Tenshang. Арготан аргикули мэ хармэ рэ тапаяки Сормын месун менгу кичела данкл сидэн хтоин кэрш кам хичебатэн алогэл арчэгти алог сусулди барлабе ниутэн гарнтэн жугэ батэн алог сусэ нян батэн пика шамбе алог сусэ бошэл сэлмэрон

0: tam kya bien ba re re ne ti jin bo zha yin
1: ti jin bo zha re re ne gang zhong zhe xian he dong yin
2: gang zhong xian heng
3: zashin sebi nyankun rukpo namba kinamba de muyena tarta kichak nyanlim tanjo jimbanda nga su sorhun yangruk nyanting kong orkila longting ga gangzhong shaylinga lechini yin derang ga gangzhong shaylinga lechini de ngay kichaklando zindang somdik shayla nga ka zang nam gil yin re rukpo namba derang ga gangzhong shaylinga lechini di nga nga si gaysir adungtang rukpi matsi ayangta nyamu se ni namo ga jojiz kodiga daltang danshi kandu na yin kina wakia rungwa lakul jalag danshi shiyul Рейтупа намба, та кэнчі хэсэл таарта, чонхуй пашон сожин аргнэнда таарпал тэн, тэнэ лагта уандад саакил гэ кэсэр аргнэнда цунгэ на, нэ янзэнда таарпал эйгэг шоуны, тэн тэн ар Якуб гэйн на ян, тэкэр ламэн за тэн зашин бэ гэнжэл. Гэнал тэр мэгэ даалтэн, ngачу сорган уоркэл олонтэн на цунгэ на, лангжи кэсэр гэвэг дунда даалин тэн аргэжур гэша ванда ян, лу тэма гэранга, адэбэ ён рэл. Нямаан дэшу ранга, дунга лахул гэнда сорган уоркэл олонтэн гэнаа данши даалтэн, тэнлэн айэнгэл сэгэнонда даалинда аргэжур гэша ванда дэптэн рэбжин бэ гэнгэн. Тэна варкэм дээнгэн, кэргэ шаваг комлэгтэн хтэн даалтэн, ээшэ дунга лахул гэнда ян, тэрэнгэ гэнжон шалэн гэлэцэнаа данши шэйгэл. Тэна шэшвэнэ ку... Rangga Matsiga Nyungatang Dilandaga Gesir Arjunga Kakunni Kavdasge Kinshuk.
0: Khtamtang Khtamsini Semtang Simabich Tuntang Tunghalangni Lidang Ligjabch
1: Tsongna Woshkila Nungtinje Gangjung Shenang Lintana Nyambara Gansishi
3: Yaa dunga lakhu jyakyo demu?
4: O demu, gozima demu.
3: Demu yin, terang yin kanggu abdaalang yin warcim dini ngay kyu chandhe kalima danshi, da kyu shiga thang chaltanga.
4: Chaka chaka chumik.
3: Ya. Tegana nanang yin ki dung chazi dhalang nari?
4: Tamuk sez zong zo, tani malang ayin chik zo, tatamuz ki jung khaya nga dhalang nari.
3: Arre talu yin na?
4: Talu yin na ta thanglang yin ji kandhi to milk hui chabijir tamuz guk. Da dhalang yin macha gangu zong jung tamuz giri.
3: Жи-жи, тонлоуын гинды жалын жу хачир нема чы музыку учырта?
4: Хачир нема нехозон дата музыкарна жалында.
3: Жи-жи-жи. Гоншилын гина рынгы чи чонжы тазу гэсэр гюн дэттан вагчыг чи саму жуқыр тазу намзгин чыр.
4: Ре-ре, та ган гина чилухчыг жачы чахчилухчын нэта музыкар. Та пачир нга лу джэгэз гинди жады тачинда юн чыва тардауны нэса та музыкар. Та ти капса... Та рага нэнэ рады чичи ди нянгу нэ гэнг тэмус гэч.
3: Ажи.
4: Та рады чичи нэнэ та чи нянэ дону та лан дон ши.
3: Ажи.
4: Кикапса та жончин кабзон чу кусан гэ та лан дон та та тун тэ нян, янэ нан ригэ чар тун тэ нян. Та ти рэмчин чо нэ та рангэ ша ийэн ар лу джай гэгтан та пачир таки дали та вух чих сам мугэш тан рану тэ нэ чэ тан.
3: Чу паэл гэнг гэн нэр?
4: Ма паэл зобшанг гэнг ца зон сон чилэй сон нянг сома тэ гэрэ.
3: Re, ta kyu shiti ga soa ga chona rada tachi yul. Rada tachi ga nani kato te kazang chukwa ga yung da maa zga tang. Te teni dal tang rangi liang kesar yung ga shukande chua pe kyu ngu saan zga.
4: Chung di ta dunga kazang chukwa ga yung sta ta chi maa chibzin te xii ga rga zga.
3: Aze.
4: Ta tewa san ga dung shay kono ta ta rada tachi nani tishkaapsa ta chi gzu gda ta yung yang chi maku chi tamo yung yoka. Ta tapka ga yarjil maa jini har sara vijal kata tiki dali Nyani dali ya, rongstata ta lo chonu kuzi na, ta tari sa tsusha yinu kuzi, rongstata ta shangjibu jina ta wak jia ca ga karmu tringjir seji, kesir ka chomtan sarin seji, ta ta mutu cha ma chibu jinga, rongstata ta aramjin ta cha mozgi ni ta wak gdang rano tani chi tonda. Ta tani ya, cha tsuku choka yangji yara lo, bachir chonga chi tingni zonti ta maang chika galo zolang, bachir to mura tenjo ga. Tiki dali ta ya ta wak jinga jonga lamka ti chipo zga chikshi ma tabta, ta tani... Pachir nyi tong chit kichib dine zong te ta rong da yung rada tichin da nyan chinga nong tana rada tichiyo ka.
3: Den.
4: Te nyani dali ta mangzit kita tani ta yung shichir rang gwa ka tangama nganchi ngu tsu ta lolan chi ura gwa yung khizu ta argam kong tamo zuk.
3: Aji.
4: Ta rangi yig ma ngara yung asti dali dali tiki dali yuma se tangi tamo zik. Tamo ni chang lop chan ju jina rada tamo kala ma shiong zik.
3: Aji.
4: Ta su hundi chong lang me tuk zo tani ta lak lang kasi gharkur zo ndi munda ta nga zu lolan chi ta ngoni gla ala la mo ala lan chingu thala la mo thala lan chingu tri tang na ik sab tha tin thoni ta nga ta nga ngu ma khina chengu tin thoni ta sandai sang ma khi chengu rim jin ta ta khi yom da ri ta ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱪᱷᱤ ᱛᱟᱥᱟᱢ ᱵᱩᱡᱷᱛᱟᱱᱛᱟ ᱤᱜᱤ ᱜᱮᱡᱟᱢᱵᱟᱝ ᱤᱥᱛᱤᱱᱟ ᱟᱛᱨᱢᱟ ᱪᱷᱤᱠ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱠᱷᱤ ᱥᱮᱜᱚ ᱛᱟᱱᱟᱭᱚ ᱡᱚᱱᱠᱷᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱤᱠ ᱛᱟᱞᱜᱟ ᱡᱤᱜᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱡᱤᱨ ᱪᱤᱫᱟ ᱞᱚᱣᱟᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱟ ᱪᱤᱨᱜᱤᱯᱪᱷᱤ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱣᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱪᱷᱤ ᱛᱟᱢᱚᱡᱤᱱ ᱟᱡᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱠᱷᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱮᱡᱤᱨᱜᱚ
3: ᱦᱟᱥᱮ ᱦᱟᱥᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱜ ᱦᱩᱭᱪᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱨᱛᱟ ᱪᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱭᱩᱢᱚᱱ ᱥᱮᱞᱚᱱᱩ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱡᱚᱱᱜ ᱱᱟᱱᱛᱚᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱦᱤᱱᱜ ᱠᱷᱟᱨᱛᱢᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱨᱮᱞᱟ
4: ᱦᱚᱛᱚᱢᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱟᱠ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱮᱜᱮᱫ ᱜᱟᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱝᱜ ᱤᱱᱴᱤᱠᱚᱞᱚᱡᱤ ᱪᱮᱜᱮᱫ ᱪᱤᱜ ᱦᱤᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱴᱚᱴᱟ ᱞᱟᱱᱛᱟᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱪᱮᱜ ᱢᱟᱦᱤᱡᱤ ᱪᱮ ᱯᱚᱢᱤᱱ ᱛᱚᱢᱚᱥᱤ
3: ᱨᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱᱤ ᱠᱮᱥᱨ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱤ ᱡᱮᱥᱮ ᱤᱝᱜᱮᱱᱟ ᱫᱮ ᱞᱚᱵᱡᱚᱭᱟ ᱢᱟᱢᱯᱩᱭ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱰᱟᱞᱤᱝ ᱡᱩᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱠ ᱠᱮᱥᱨ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱱᱩ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱠᱷᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤᱡᱜᱟ ᱞᱮᱝᱜᱚᱨ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱴ ᱞᱮᱝᱜ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱯᱮᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱤᱠᱥᱞ ᱠ ᱟᱨᱡᱩᱢ ᱟᱭᱚᱠ
4: ᱛᱟ ᱟᱛᱷᱨ ᱠ ᱭᱩᱠᱟ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱚ ᱛᱟ ᱜᱱᱟᱝᱤ ᱡᱚᱱᱠᱷᱤ ᱫᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱜᱱᱟ ᱡᱚᱱᱠᱷᱤ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱪᱟᱠᱷᱟᱫ ᱜᱫᱟᱞᱚᱢ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱟᱭᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱫᱟᱞᱟ
3: ᱟᱡᱮ
4: ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱤᱪᱷᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱥᱟᱯᱥᱩᱜ ᱱᱫᱟ ᱜᱤᱪᱷᱤ ᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱚ ᱱᱚᱠ ᱥᱤᱡᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤ ᱛᱤᱛᱷᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤ ᱜᱚᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤ ᱱᱚᱢᱚ ᱭᱚ ᱠᱨᱤ ᱟᱡᱚᱱ ᱠᱷᱤᱛᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱠ ᱥᱚᱢᱚᱱ ᱵᱚᱜᱱ ᱛᱟᱠᱩᱨ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱮᱡᱚᱱ ᱠᱟᱱᱥᱟ ᱥᱤᱠᱟᱛᱤ ᱨᱮᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱚᱜᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱤᱧᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱵᱫᱩᱱ ᱱᱩᱨᱤ ᱛᱮᱨ ᱫᱚᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱚᱱ ᱵᱚᱜᱱ ᱛᱟᱠᱩᱨ ᱫᱮ ᱦᱟᱪᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱭᱚ ᱱᱚᱜ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱜᱤᱪ ᱜᱨᱟᱝ ᱜᱮᱨᱟ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱠᱟᱥᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱞᱟᱞᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱥᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱤ ᱜᱤ ᱧᱮᱢ ᱡᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱨᱟ ᱪᱮᱢᱤᱱ ᱛᱚ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱮᱵ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱚᱨᱠ ᱢᱟᱡ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱜᱤ ᱪᱤᱜᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱟᱡᱟ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱩ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱭᱟᱢ ᱥᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱤ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱜᱤ ᱥᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱞᱚ ᱪᱤᱠ ᱚᱠᱪᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱦᱚᱠ
3: ᱨᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱤᱞ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱮᱝᱜᱩ ᱱᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱠᱟᱱ ᱟᱪᱤᱠ ᱪᱮᱜ
4: ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱫᱤ ᱡᱚᱝ ᱥᱛᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱠ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱥᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤ ᱱᱤ ᱚᱪᱤᱜ ᱡᱚᱱ ᱠᱩᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱝ ᱪᱤ ᱟᱴᱚᱢ ᱪᱮᱱ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱟᱱᱫᱟᱢᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱴᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱜᱞᱚᱡ ᱜᱞᱤᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱤ ᱵᱚᱢᱤᱠ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱥᱤᱭᱟᱛ ᱛᱟᱝ ᱜᱞᱟᱠᱟᱨ ᱥᱤᱭᱟᱛ ᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱤ ᱪᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱠ ᱥᱤᱜ ᱧᱮᱢ ᱢᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱚ ᱱᱚᱨ ᱡᱮᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱱᱤ ᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱮᱞ ᱜᱩ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱮᱞ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱫᱟᱨᱤ ᱥᱤᱜ ᱛᱚ ᱡᱟᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱭ ᱢᱟᱭ ᱠᱚᱢᱚ
3: ᱟᱡᱮ ᱡᱮ
4: ᱡᱮᱢᱟ ᱪᱮᱵ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱫ ᱠᱚ ᱪᱷᱮ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱱ ᱨᱚᱭᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱨ ᱫᱚᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱ ᱢᱮᱱ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱧᱟᱱᱤ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱩᱜ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱟᱸᱡᱚ ᱜᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱪᱟᱨ ᱡᱮᱱ ᱨᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱡᱚ ᱜᱚᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱚᱝ ᱠᱟᱨ ᱫᱚᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱫᱤᱝ ᱜᱟᱫᱩᱱ ᱟᱛᱮ ᱢᱚ ᱭᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱨᱮᱢᱚ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥ ᱠᱟᱞᱤ ᱢᱟ ᱛᱤᱜ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱫᱩᱱ ᱛᱟᱜᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝ ᱪᱮᱯᱚ ᱪᱮᱯᱚ ᱪᱮᱯᱚ ᱢᱮ ᱠᱤᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱜᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱛᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤ ᱪᱟᱫᱤᱝ ᱡᱮᱨᱟ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱡᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱭᱚᱡ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱮᱥ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱯᱚ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱣᱟᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱭᱚᱠ
3: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱞ ᱛᱮ ᱥᱤᱜ ᱡᱚᱱᱟᱭ ᱠᱩᱨᱛᱟ ᱥᱚ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱠᱮ ᱡᱟᱱᱟᱭ
4: ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱞ ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱟᱭ ᱠᱩᱨᱛᱟ ᱥᱚ ᱨᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜ ᱨᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱧᱮᱱ ᱛᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱢ ᱫᱟᱱ ᱨᱚ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱛᱟᱜ ᱡᱮᱵ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨ ᱠᱩᱥᱭᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱤᱢᱟ ᱛᱚᱵᱷ ᱪᱤᱠ ᱠᱤᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤᱥᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱮᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱩ ᱛᱮ ᱛᱮᱨᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱱᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱦᱩᱢᱟᱱ ᱪᱤᱞ ᱠᱟᱯᱥᱞᱤ ᱠᱩᱨᱛᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱤᱜ ᱤᱱᱥ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱮᱠ ᱥᱮᱠ ᱭᱚᱱ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱠᱚᱢᱤ ᱥᱮ ᱡᱨᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱮ ᱭᱚᱱ ᱪᱤ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱤᱛᱤ ᱱᱟᱱᱫᱩᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱡᱚ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱮᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱷᱭᱟᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱤᱠ ᱦᱟᱱᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱤᱛᱤ ᱱᱟᱱᱫᱩᱱ ᱛᱮ ᱭᱚᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱩᱱᱤ ᱱᱤᱥ ᱛᱟᱢᱨᱚ ᱭᱚᱭᱚᱠ
3: ᱟᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱭ ᱪᱩᱨᱝᱜᱮ ᱥᱟᱨᱞᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱫᱮᱣᱟᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱟᱱᱤᱧ ᱢᱟᱭᱚ ᱱᱟᱨ ᱛᱟᱵᱨ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱥᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱱᱟ
4: ᱢᱩᱪᱤ ᱛᱟᱭ ᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱭᱟᱢ ᱥᱤᱱ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱟᱱᱥᱟᱡᱚ ᱠᱟᱱᱥᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱟᱨᱡᱟᱢᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱱ ᱥᱩᱠ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱞᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱟᱢᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱭ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱯᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱴᱟᱨᱴᱤᱝ ᱫᱟᱢ ᱯᱷᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱥ ᱪᱤᱱ ᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱣᱟᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱥ ᱠᱟᱨ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱥᱤ ᱮ ᱪᱟᱯᱨ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱚ ᱪᱷᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱫᱮ ᱟᱥᱤᱱ ᱧᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱮᱠᱷᱩᱱ ᱨᱟᱢ ᱪᱤᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱱ ᱡᱟᱢᱤ ᱥᱤᱡ ᱥᱩᱱ ᱛᱤᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱥᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱧᱟᱱ ᱡᱟᱢᱤ ᱜᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱟᱧ ᱜᱚ 네 계속 심지 큰 거 추지가 정원형 쇼그도 못 있고 게 정희 침상 침을 요니나 따당이 강사가 지려 소소디 기사리들 지티라 파지는 거 추대한 손주지는 침리라 다와 그 담암타에 나라 홀로 인질 돌면 니가라 다 동친 좁지 그 회차 파지도 요니 또 못 그죠 메니 침상스 메크 다 강사 송그 촌 용기 송거 그 되기니 지티라 정희 또 못 그리 침리라 정희 메니 또 와크 메크 Тэгэн шүүтар жүнхтайн жинара та хан чигэр жүнхтаата юу зидали тома атмосфер юу кара яг ранги чиг нэг жингэр жүнхтаата музычэн кэрэг гомань юм та ранги чи жүнгэ чан тамо чүмри зэг гэж ан чэ гэнэр тэгэм кати жүнга гажу гано мэни жигэр жүнхтаан да музы юу тандо чи тэгэн чан ми та юу чу юу нэр дит мош ясу юк
3: ре ранил чүнри та зо ара дэва гэнэна жүнга гакэн мэн Tev zhinti yungtang dhivi shangil munga yunun dhig yung kyu yunga zing yan gyundi tinkin zhiyo kiri la.
4: Yochir, yochir. Nga zu chiga khani ga gapo lolin chi ta yunghi cheri wang, pshirka lang, ar yung sha li. Tatikhi dali te na ta wak chapar ta rungin ji nara ta ta chio nyan li dhati chig shahtang ran ruzu rab jang. Ta ar yung sta ta tari sa to chig yunga ka rung tukag jang ta chayi rinji kuk. Yenara ta nga rungin so na haa chang ta yam tsing chig yukwa zik Sotnang rizhuta mwishint.
3: Ta yung riri langa yung na, yung riri rjongta yung riri yuk. Tiga na rjongta riri ngaga kina, te kachi shimu uk sang.
4: Rjongta ka shukni shana ta, shiga yung nga chuching chondram ka rjongta zi tamo zi, ta ganna gan shik tseran wakamu rjongwa chakshin. Ngan chil lorib jaya chir gip chinang, ta dada chinang, shayl nyung nari.
3: Rzhi.
4: Rjongwa ta zon son ju jina ta kargi, ta sagani ka rjongta ka shiga chachi jin. Ngoma yuk, ta rjongta zga pcheka tamo zuk. Rangin jina rati, ᱡᱚᱦᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱫᱚᱱᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤᱝ ᱠᱩᱴᱤ ᱛᱟᱜᱡᱤᱜ ᱢᱚᱞᱚᱨᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱞᱚᱨᱚᱱ ᱡᱮᱡᱚᱱ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱡᱚᱦᱛᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤ ᱱᱟᱣᱟᱨ ᱠᱮᱥᱟ ᱪᱤᱛᱨᱠᱟ ᱪᱤᱜᱤᱫᱟᱞ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱥᱟᱱᱤ ᱡᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱥᱤᱠᱛᱮᱨᱱ ᱠᱟᱨ ᱡᱚᱝᱛᱟ ᱥᱚᱱᱫᱚᱢ ᱠᱟᱨ ᱡᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱮᱠᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱛᱟᱪᱟᱱ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱡᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱤᱜᱟ ᱪᱮᱫᱠᱩᱱ ᱪᱟ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱤᱠᱨᱤ ᱤᱭᱟᱹᱱ ᱪᱩ ᱢᱟᱱᱴᱩᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱛᱟᱨᱤ ᱚᱱᱮ ᱡᱚᱝᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱤᱠᱨᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱨᱱ ᱛᱚᱠᱚ ᱡᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱡᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱤᱠᱩᱱ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱡᱮ ᱚᱪᱷᱤᱱᱟᱨᱚ ᱪᱤᱥᱟᱢᱩ ᱛᱟᱭᱡᱚᱠ ᱥᱚᱱᱨᱢ ᱜᱟᱛᱟᱜ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱤᱡᱚ ᱠᱟᱡᱚᱱ ᱴᱚᱠᱟᱜ ᱡᱚᱱᱛᱟᱭᱱᱟ ᱪᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱᱨ ᱪᱤ ᱟᱝᱜᱤᱱ ᱥᱟᱢᱨᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟᱢᱚᱛ ᱪᱤ ᱛᱚᱝᱥᱛᱚ ᱡᱤᱠ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱢᱛᱟ ᱠᱮᱥᱟᱨ ᱠᱮ ᱴᱚᱢᱪᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱜᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱜᱚ ᱦᱚ

0: chepometar yang shastang gala ka gangstar jang gtung gala ka dan chondum ge jung tar no ka zum tu ka ge jung tan da zer jig de che da ti la ka ba pai kuni to mo zuri
1: ar jung manga sha kur ta zo da ar jung ta gala ka ni chorang ge chi msil ka ga sar chi lob shig to mo msil ba yok
0: di chang jug ji na dong ta ta da na dong chin manga zik dong ta yok mo
1: je
0: arang gi chi ge ko mi da nu tan dong ka zum tu ka ra ka zik che ron ge nyu che ron tarti jin tan dani nanang jin wara ro ma ja lang mo ni ng chang ge ta khi
1: ji khi
0: ti tung star tan dar ka ng chu in ji na ra za thung kar ka ni wa ka ta zer jig ta ja khuk ji ta tar ka si ge yig ni yam ka ji gran than ni cha se go ji ra ti jung star tar ka chi ko ra de ni ta ta mo ta ni tar wal nyang tung sur ka ng jung star si ge ha li pa mang ta jung star si ge ng ap chi tik chi wa ta mo se go ka
1: ji
0: o ka ra yin na ra ta rang gi ते चिन जिस्तो त छ मखिन छ जिरा
1: ओजे
0: क लेन छुकरा छम जुक्तन गलाका ततम उलाका नि छ मय हुक त मनि खसि ग जों ता याम छ नि युका युक ए त तरम गि जों तान द छुता सि ग छ जों तान ना युन मार त जों ता मै त छ म उनि त मजुरि
1: जे
0: ता ग छु फाच छुका ग छुम छवे ना छ क कंसा सा थंग जों मा जों मार का इन जिना रा मंग छ ता दि ना छ लिन जिना ta chi drak dine na si atla mu sha no tarka ga jong ta ta tarka jong ai kuxi mo chong jin xi ga
1: ji
0: ta ga mu si ga ai sang ga jong ta jin xi ga ten ji ya ti shu ga ga go ni ta ta mo sta shi lo sang jin na dong ka zum to ka ta ka ga si ran ta chu ga jong ta ta ga ji cha ga
1: ji ta yang ta ga la ka ni jong ta ha chir chi chum zi chi
0: ta ngi dong ta pa chir nyo khu ᱛᱟᱪᱟ ᱫᱤᱠᱤᱡᱤᱨ ᱛᱟᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱫᱚᱱ ᱴᱩᱠᱟᱨᱟ ᱡᱚᱢᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱩᱠᱩᱢᱩ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱟᱠᱷᱟᱜᱟᱥ ᱠᱤᱛᱮᱨᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱛᱚᱢᱚᱛᱩᱠ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱤᱦᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱᱭᱚ ᱪᱮᱨᱟᱱ ᱜᱮᱴᱚᱢ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤᱨᱠᱟ ᱪᱤᱛᱚᱱᱟᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱱᱤ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱤᱢᱵᱨᱤ ᱫᱤᱠᱤᱡᱤᱨ
1: ᱟᱡᱮ ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱟᱝ ᱜᱟᱴᱚᱢ ᱥᱚᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱢᱛᱟ ᱛᱟᱠᱥᱚ ᱛᱟᱢᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱤᱠᱤ ᱢᱤᱥᱛᱚᱞᱟᱱ ᱨᱟᱱᱡᱟ ᱤᱠᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱡᱚᱣᱟᱨᱟ ᱢᱟᱠ ᱥᱚᱠᱞᱮᱱ ᱥᱩᱵᱨᱟ ᱫᱤᱜ ᱨᱚᱝ ᱛᱟᱜ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱤᱱᱮᱱᱟ ᱛᱮᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱤᱥᱚ ᱪᱤᱱᱤ ᱟᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟᱱ
1: ᱞᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱞᱩᱵ
0: ᱠᱚᱞ ᱢᱟᱞᱩᱵ ᱠᱚ
1: ᱟᱡᱮ ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱤᱜ ᱡᱩᱭᱤᱠ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱛᱤᱥᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱟᱫ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱠ ᱣᱟᱠ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱮᱢ ᱪᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱤᱱᱟᱨ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱤᱜ
1: ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨᱮ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱥᱚᱣᱟᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱜᱥᱱ ᱱᱩᱜ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱷᱢᱚᱡ ᱜᱤᱧ ᱡᱟᱨᱛᱟ
0: ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱚᱪᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱟᱡᱤ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱥᱛᱟ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱟᱜᱟᱡᱩ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤᱝ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱜᱩᱱ ᱞᱚᱱᱴᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱠᱤᱥᱚ ᱛᱟᱢ ᱭᱚᱠ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱡᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱜᱩᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱱᱡᱚᱝ ᱫᱟᱢ ᱞᱟᱡᱟ ᱪᱤᱠᱱᱟᱱᱤ ᱚ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤ ᱪᱩᱡᱮ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱥᱟᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱚᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱞᱟᱝ ᱡᱤ ᱥᱟᱛᱚᱱᱟ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱠᱟᱥᱟᱛᱠᱟ ᱛᱚᱱᱟᱡ ᱜᱟ ᱠᱷᱩᱥᱩ ᱛᱟᱢᱤ ᱚ ᱠᱨᱟᱝ ᱥᱮ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱠᱷ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱝᱜ ᱣᱟᱠ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱨᱟᱝ ᱴᱢᱡᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱧᱡᱨᱤᱱ ᱫᱚᱠᱤ
1: ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱰᱮᱱᱡᱤ ᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱧᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱴᱤᱱ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱡᱮᱞ ᱠᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱥᱟᱡᱮ ᱭᱚᱠ
0: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱡᱩᱝ ᱞᱚ ᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡ ᱠᱟᱨ ᱜᱟ ᱯᱟᱪ ᱞᱚ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱟ ᱴᱤᱠ ᱛᱤᱜᱟ ᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱛ ᱨᱟᱞᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱤᱨᱜᱚ
1: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱡᱩᱝ ᱥᱟᱱ ᱭᱚᱝ ᱜᱩᱱ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱜᱟᱱᱮᱥ ᱠᱤᱯ ᱠᱟ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱫ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱢᱟᱛ ᱢᱩᱡᱤᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱜᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟᱫᱟᱥ ᱜᱞᱟ ᱠᱤᱥᱨ ᱱᱩᱨ ᱭᱚᱞᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱩᱠᱟᱱᱤ ᱦᱚᱨᱞᱟᱝ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱪᱤᱛᱤ ᱜᱟᱫᱟᱞᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱛᱤᱨ ᱠᱟᱯᱥᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱤᱞ ᱦᱚᱨᱞᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱨᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱢᱩ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱟᱯᱥᱟᱛᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱞᱤᱞᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱢᱩ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱞᱤᱞᱟᱝ ᱮᱛᱟ ᱦᱚᱨᱚ ᱤᱜᱞᱟ ᱥᱤᱨᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱚᱞᱢ ᱛᱟᱛᱱᱟ ᱦᱚᱨᱢᱜ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱢᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱦᱚᱨᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱠᱨᱜᱤ ᱛᱤᱨ ᱜᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱫᱟᱣᱱᱤ ᱠᱟᱯᱥᱟᱛᱟ ᱫᱟᱯᱞᱟ ᱥᱮᱵ ᱡᱤᱱᱫᱮ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱩᱠᱷᱩᱱᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱢᱩ ᱛᱤᱨ ᱠᱟᱯᱥᱟᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱨᱚᱫᱚ ᱛᱩᱜᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱠᱣᱟ ᱠᱩᱝᱜᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱜᱟᱥ ᱠᱟᱪᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡᱟ ᱛᱤᱠ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱥᱤᱜ ᱫᱟᱯᱞᱟ ᱥᱮᱵ ᱡᱤᱥ ᱪᱤᱨᱟ ᱚ ᱛᱤᱨ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱫᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱥ ᱢᱩᱨ ᱪᱟᱫᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱪᱩ ᱟᱨᱡᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱪᱟᱭᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱣᱟᱠ ᱥᱮᱢᱫᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱜᱚᱡᱤ ᱦᱟᱯᱟᱱᱥ ᱢᱟ ᱦᱟᱨᱥᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟ ᱞᱟᱝ ᱢᱩᱥᱤ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱱ ᱜᱩ ᱪᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱜᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱠ ᱪᱤ ᱞᱟᱝ ᱟᱭᱟ ᱛᱤᱨ ᱪᱟᱫᱩ ᱛᱟ ᱡᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟ ᱠᱟᱯᱥ ᱜᱟᱫᱟᱛ ᱢᱩᱞᱤᱝ ᱠᱚᱠ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱱᱚ ᱪᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱨᱟ ᱟᱡᱮ ᱵᱟᱠ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱛᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱫᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱨᱟ ᱦᱟᱨᱥᱨ ᱜᱮ ᱯᱟᱱᱥ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱱ ᱜᱩ
1: Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam sabgu daji kamu yartay gyu nomu gu shukne chigi angi tang yana jipi guni paniri tungu ki arindu
0: re re re da tazi tangangi chan keri sawu zi gu tangi chan shiama shigara da yung gu shukne shari songji na ta nyanak su mar yung asang zi da chapir tanga chudi an atrikir yung a gani di ato mu zin kuk
1: re re
0: da ngun chi chiu ak lo lim chiu rga ra da yung khay shari chimtsang chiga song da dil jongse tel gun ka wa ni jongse ikin so ge tihi jongwa nya ni jimsan to mozin ko ta to mozik na gan ge ni na kan star chang wa ge xi ge che ti gunar tar ki ge ni de ra ji sai na ji rum bo zi na chi ko yang na ji kang ge ni ji ne ni ko ni de ya yar ka mar ka ge ji kam ya ta ge de wa nya nak so ma so de ngur ti yo sa ge de wa yin si ge wa ke ji de nya so ma ge ta ki ra ta si ge sa zi ярка марканыра рангира кадатум таркивинги нарнала аюмни эджимсантамши
1: же же же
0: оле тат музыка рангинина та джунг нони инжина кизучи карны кайватык сига те джимрира да сапсонега та джунг манжина рута музырму
1: же же карны кайвасан джимдиг намжык сан
0: оле та замбуг няни нони сине чи ням чун тани чони сине манжыг джунг гонрану та мурму тигина нарнг чимтан та чимкач оралги чодун сунжу джинара ཁྱི ཕྱད དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང атому пачрин дисамк
1: ранге джонгаз гинунг этандани нисенд ржон атми тигонзга тигна маун паингина ян ржонгаз кинг тикин ганкс джонгаз кинг тик кысымз гтара йокеремо тигна читинг этаны каптазгна
0: ари ри ри тани кватын читага та пачрин ис тоних тамбани билин и ржонхи пачир чисим чугжи тады музы жалгатыс та ти нани инжинара та таланг инжи танда чу корзгзи ма ток пачин нанчик ржонгонзи нана མེ་ཁ་ནས་ དེ་གི་དང་ད་རང་གི་མ་ང་ཡི་ཕེ་སམ་ཆ་གི་ནས་དང་ན་ དར་དུང་ཅིན་ཅོབ་ཅིག་གོན་དང་ང་ཅིན་ཅིན་དང་ལ་ལ་ཡོ་ཅི་རེ ཡན་ན་ཡང་ད་ཅིང་ཆ་ཚང་གི་པ་ཅི་ཉན་དོན་ན་ར་དར་ཁུབ་ཅིག་ཉན་ཅིན་མེན་ན་དང་ནས་ཁུབ་ཏ་མོས་རེ དར་རང་གི་ཉིན་ན་བོ་ནོ་ཅི་གི་རེ་ཅིན་ན་ད་དུང་ཅིན་ཅོབ་ཅིག་གོན་དང་ད་ཁ་ཚང་གི་ཅི་གི་དར་ལེན་ཨ་ཐ་ཅིན་ད་ 다른 게 통니 지 동아즈긴다 그 냥 좀 요 바가 통니 세지라 마음 바나타 동힌들 그 카스마 어 동친 쮸브지 건다 따라서 저기 카창즈 자린주 다 따다는 게 이제 마음 그리와테 딱히스르 좀 이게 뭐 세존도요 그 틴초 알랑동 근디 네벌 섬자르지고 바진이랑 나라 다 한치 거죠뇨 다 망아스고 단들까타 숑지 인기나 지그라린주 따다 랑긴지나 지 셈가 다리완다루 따때인
1: 다교틀엔주가 셈클라그니 시기 쳔부요까
0: 아리리 다른 게 인지나 시기니 쳔데이다 지모샤 동중글람 커시기 론도모자 탄탄즈모 이티나타 중즈가 시야고 그지 터나시가 랑기티쇼가 흐지그난 돈이 다른 와라와 그다 더머니 지금도나 시안르문다 도주세지 남트르치지세지 도모거용 동나브젤토모즈까 디크 단드르카라용 지 몬칠가 달리노티 차친 시안우 코즈니 나타토모치가 자유 가즈마르모 양토모즈랑 그 코는 마타라 다 긍스타장랑 그 셈거와 그 부인단 소 다 드르카 종요데죠
1: 저 정말 가르콘즈게죠
0: 원래
1: 이제 다 마오에는기나 런게지 강가 샤르킨라 지킨지르지 무히급에
0: 원래 원래요 야라로 통그통그 강가간 저도 그 리포아양 징저도요 그 좀 무시금 이딴도 모래라
1: 이제
0: 이선이 타니타 런긴지나 론다 추르간데타 니퍼터 치도 초타다 링구간도 지고 단자르지타인
1: 제제 다테랑 렌싱능능네 인기나 추어릉게 용통적노게 니치 고름 탐신은 인기나 갑다즈가 요가즈게 타무 디뉴아르리 다다타 용압가 킹 야신야 컨트롤 망아즈가 선기나레 하정 냔드르타 체기레 냔나영 로르킬 톱사도 모라마 디그나 다테랑 렌싱 지그리 교탄타 디그나 지그트르키 어릉 동타 냠모즈가 된다더니 렌스나 프라키즈 지그나
0: 야야 드나니 다른 지기스 제우 종가낭게양 스템지케체타 다타시 몰마가지 양도 먹으러라 다 참바 통통즈게 남아듬지
1: 야야테

야다드치남게 특급된 찍 특급 니가 낙심 특급 글음대 카브르 용벌 르가스시

Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тун тор си ванун дымра. Ванун чэнки пони чэчэ капрлагюль.

Yeah,

0: 야디나 슈니기치 데랑거 란식 안타 쩨치기파 소놈 강식이라 란식 안타 접든 바 제터름 범다니가 야라 카르탁탕 아단시 디나 슈니기치 란식 안타 쩨치기파 소놈 강식이라 란식 안타 접든 바 제터름 범다니가 데랑거 조진더 겐렌주이 야 쩨니가 씹겐렌치 쩨니가 데랑거 조제이나 아랑일크 기진 차르크 렌팅라 디 가치나랑 전세니 도모즈 사우드 코타
1: 마코타
0: Rangyilk gijin chalik rintangra di gachin rangshin.
1: Chalik.
0: Bumbara, gyanchang,
1: gachin. Oya, ya.
0: Ya, dandirin go samna chok.
1: Ore, ya, dati yinna. Tiron, zi kongman jomshig mo, shipa khtam go pasa. Shtakhari rintang khtam go chosa, kachar go ke rintang tsi go chosa andi. А та сачам дуртун дурмал не махар лорган дур махар сырым цогир ён жыгы. А так там ше патчык чина по коин секони мзагым дон секони. А дому тыгыдыг сонге карму огдон зо мегерлин он мочап дыги. Тен тона та шандым гиргин дыка зо янара тар кури дела та не дела шапа та не сын кури рой лар та го не рой лар со со тони. А шакму ён дан чинар жикып шын ма комлыг чан. А дому камаз кырмын цони. А таранги цэсмшали онд уркандарни комсонхуй онд уняндарни дамозгаретара авша чарчило авнавша гонэр дончарало авнар дон гонэрэс конутэ тэянтана таранги татанга тигэ жандарын мумбавши готграши кэстэвжо аранга хтамга кавшиго яна та суржинг ргэни а таранги тигэ комба гэргэ начок чачи гэргэ начок Антила кани ракава сиар дола лунжене сиар дола кака камник ка сиар гурунзамник кэнза сиар дола а коа картир нарцах чиг жуга колон хартир кештах чиг ко нашу зина яна а тарын тауз яна чиг шир чан чан рилар чан чан яни нан чан чан нам хир чан чан яни хирбра чмила лохтун аргни юндын мела кохтун дмоз кэндила кани чиг шачи зинандыр камулла карир кон мучакари тара А гашли шицкхта мела гыли чыгтык кайла ни конкрсиман чарцыз гыштер минде пи чуцыз кылаканы а ни чижагыр

0: 마춘시 비르스티 도라
1: 버피 워요 히르크 상캄
0: 리피 워요 젠조의 카르톤
1: 마춘시 비 옌르지 제 쪼고 쪼고
0: 쪼쪼 마춘시 비 가스

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཡ ཚེ དང ཉེན ཁན ན བཅེ ན བདེ མོ ཡིན ཆེ ཚེ དེ ཏར ཟམ ཚོང ཇང རོ ཉེན ཁན ཁང ཝར་ཁ ལོང ཚང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེས ན ཁསམ བར གབས ཤེ ང ཐང དེ ལེས དོན ཟམ བར ཟོམ རུག པ ཐང ཆེ བེན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེས ན དེ ན ཚམ པ ཆུང གི ཉིག གོ རལ ཚམ པ དོང ཡིན ན ཇོ ཁེ ཤུ ར ཚམ་པ་ནི ཡ་ན བྱ་ཏམ ཁིབ་ཤ་ཡ་ ཏིན་ཤུ་ནི གི ཆུ་དེ་རན གི ཚམ་པ་དོང ཇོ ཁེ ཤུ གི ཚམ་པ་ནི ན ཤི ཇུ ཡེ
0: ཇོལ ཁུའི ཆེམ་ ཆུང་སམ ལ ཁྲམ་ཆལ ཚ་དང རན པ་ཡ ཇོལ ཁུའི ཡེ ཤི
1: རེ་ཏིན་ དེ་རན གི ཚམ་པ་ དོང་ན་དི ན nga chok sang gupa yin cho lo ge rang chung khul kong hor zong chi de ju ge na ngi chi de ji ndi na ni ta de ge gwa de ji da tang ni chang hi tong dung tong khang ge lo tun ba kom chok tong de ji da tang ta sa ni nda ge kar ge chi chok de ji gra yang na de ji ge chung ge kon de ni ji lin ji ge ju el ya kom chok tong de ji de me na
2: do zma de mo
1: re de na ta tong ke bu chu sa ni kang ji na de ji ge chung de si ge tong chin da chi chin zeng go ni ji sun de mo de la de na ri chang hi tong din da ni ada chi chu rang ni mo tong khang de ge tāp chī tsū dēn chī gārā yāng nā, dēn chī gārā yāng nā, dēn chī gārā yāng nā, chī rī gōn nā, xa jī lā. Tā tā āñi gī tē rāng, dā nī chī huayam tsūng gā, chū tā chū huay zi gā, nā kā chā rī chāng dā dāng yī, kāp dā zi gī nā.
2: Yā chū kū chū. Tā yīn dāng gā dī, dēn chī gārā yāng dī, shū nī ngā chī yīn dāng gā, tā jū zhī rāng wā mā ngā mō dī nā nī ngā chī dā nimol ka montkhur ka chi hin ju ndu di shuni ngin de mo kyoje ga ta ku na kasim la mo di shuni chi she
1: re
2: ta kyoje tong mo ina ngi chuang na dan de ni za da ge ni ku mo de ni ga ta khur ni ga shung ge na la shung za ta shi dan nu ni la di ga wa chi mo shung ta yin ro ga ga wa shung da ku mo ga wa shung nu ge da khur ni ge jan ba dang ma shi li ta za tsang thur ju ma thuri ta ti ge da ku ti jin da ni za da khur ge ni ng ge chir pa ku ga khur ni za tsang nu ni ga wa shung nu ge da khur ni ga kon di shi li ལང ཁུཏོས ཁོང ནས ནེ་ད་ ཟོང ཐུན ད་ གོ་མོ ཏིཟིན་ད་ ཁོང་ཡང་ག་ ཝ་ ཤོང་ནས གིན་ད་ ཁོང་རིས་ད་ ཁུག་ གམ་མོ ཁུག་ ཨ་ཅི་ ཙང་ སོ་ གོ་ ཁུག་ ཨ་ཅི་ ཏ རེ་ཡན་ ད་ གོ་མོ རེ་ཡན་ ད་ ནོས གིན་ད་ ད་ནི་ ཁེར་པན་ད་ གོ་ གམ་མོ ཏ སོང་ཁུནི ཁུག་ རེ་མ་ ད་ ཏོན་ ད་ ཏག་ཅུ ཅུ ཏ མ་སམ་ཟ མ་སམ་ད་ ཏོན་ ད་ ཏི་ ཁུནི ཆང་ ཏོན་ ད་ལེ ཉིན་ཟ་ད་ ཁུག་ ཆང་ ཏོན་ ད་ནེ ད་ ཨ་ཅི་ ཙང་ ཁུག་ དེ གམ་མོ ཟན་ ཡུ་ཟིལེ ད་ ཆང་ ཏོན་ ནོས གིན་ད་ ལ་ག་ ཅེ་ཟོང་ ཅེ་ཏ ཁུམན་ ཨ་ཅི་ ཏ ད་ ཏི་ སོང་ཟ Тэгэс хондожгинда диван асун кукэр канди ялан курз литэнэ. Диван асун кутэн ачи цагасмой та. Та кондишнму. Кондишну диванита ачигэ вани кэнгунамш да кэнгушилла чмавас. Алита тадги кондишн диванита кургэ гамуга ачигэ кэрпадэс райваунэ. Иванута лангугун ризэгэ. Та кугэ диванни кэнгузэ чизму диванни. Кангэ та чхон томбэ кангэ гапугэ. Кэмэнэни чэлэн кангэ тэн качи цхстэнс. Читхзамэй тэнс. Mettons que dans notre ni n'est pas dit à capdi dans notre sonné son nous que ta je tant quand je comme tu m'as mis notre ma tapchinje je dis dans chi que que chant ton te che pas de zonta zonta nous que ta je ni que que a chi que che pas de si que minute ma je nous quand ta son ton que ta zon nous tu ta je ni ta que que nous sommes ni le tu tamba que tu te tin rap ta ma je que ta je nous dim tsna mo tsri na ku gan ju bu ni nga na la ton do ta tsu ju ta sam ma sung zu mo ta ལག ཅེལན དེ དག སྟེ གིན ཡོན དེ དོན དེ མ་ ཚ་ ལ མ་ གི ཡོག ཉེ ཏ་མེ ཅིզལ ཨོ དོན དེ ཅི ཆེ དོན ཅིզ དེ མ་ ཡེ དོག དེ ལ ཁུ གི ཁྲམ ཐག ཆུ གུ རི དེ ནང ཅེ ཅེ དོན ཅུ དེ ད་ ཡ་ ཁུ ཁྲམ ན ཡོན རམ དེ དམ ཟར དེ གི ད་ ནེ ཅི ས་ ཤེ ཅིզ ཨོ ནུ ཤོང གི ཇིན དང གི ཁྲམ ཚང ནང ནེ ད་ གཱལ ལ ཏ ཤོང ན ལ ད་ ཀྲུང ཧ མ ཅིན ཏེ ཡ་ ཁུ གི ཚང ཁྲམ ནང ནེ ལ སར གར ཤ ཤ ཆོང དར ཅི མ་ གི ཟུང ཉེ ཟམ པ ལ ཨ་ནོ ཅི དོན ཅིզལ མ་ གི ཏ ཟུང ཡོ སུང ཅོ་ཁོ་ནོ་ ཏུམ་ཟ ཏེ་ཏན་དན་ ས་ཤེ་ཅོ་ནོ་ ད་ ཁིམ་ཏུང་ནན་ གཱལ་ ཏ་སོང་ཏོ་ན་ ཡེམ་ན་རང་གི ཁ་ཁ་ཅིག་ཏ་ཟེ ས་ཤེ་སལི ཡེམ་ན་ དེ་མོ་ ཨ་ཡོན་ལ་ཁང་ལ་ ཨོ་མེ་ཉམ་དལ་ལ་ཁང་ཏ་ཟེ་དལི 다 고쳐 터져 그러지 마죠. 때문에 쓴 언니 자동 걸숨 나듯이 되나 당은 주니 토파 다디우들이 같이 터져 그러지 마죠. 다음 다른 그 길근 그 터져 되지나 또 너 잡지 신 유주년 가고 그때 무슨
0: 톰비 왕후 고 사밀
3: 시급이 여정 우종 사밀
0: 잠비 화근 텐 사밀
3: 아마미 시와 시 사밀
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱝᱥᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱛᱚᱜᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱦᱩᱡᱤᱜ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱨᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱜ ndukhe khuje vita nga chisa chale khirina ta khuga gamu kasha nga gurmu da ta ya ile tsar da ta khuga shunga yivu ga ta tsung khang nga tsone chukwe na chukka ta yiku ya itsar sun sta tenu ta khuga khuri jukunda chunga kisha warmu nga chua nga tukpa ga khuga nzang zong shil chunga tukcha tang sa chunga nga tara ajgni na la ta khuri nga tsung khang da la gu ja tang sa ta tsung len chukwa gurmu ku ya tsung zumu ta khuri nga shajil lo cha cha jukunda la shiga gang nga mga tuk tang zumu ta gurmu yiku sar sun zumu ya itsar sun Тогда на нише кизу ну та генде на кунде о кота на тхна маша кутна чу чао чу это дягу дягу та чичес мо те кому та худяна тхасила ти чимцанны не худяна чу имна гуни сагнла та хуали та ли тги худяна тинны не кындыгла чимцан сыни на чимцанны не худяна тги чимдыгла та таң тимцл кургата атандги кинде тхасила чимси на му чуку о тгита оле те сигням жу та тни жозсын ба му индина nga chun dhani dhundhaga tsarchin dhumudhar. Tani nzigza nga chun nga jirpa zayungi. Chile kurga gamundhaga njaanda, ta chigzga jatukwa zhigi. Jatukwa jirsukwa tangi, titukwa tangi yigi jayi. Yigi nangdo namu yiku, marambu yiku nungu, ta rundhukwa kuwa, nangdo yiku dhumudhra. Tandhaga jatukwa kiam zhukwa, ta chichi chiga tsarchi chukwa usku. Tishginda nga chi tsarchi liyongri na ta, jatukwa ndi kurga gamugan jra zhugnu, jatukwa yigi jangnu Таттыг таңчу шакынудыгы аңанга гамур. Көне маңдыгы моңана. Маңдыгы торсуңы. Торсуңыз гында куганганга гамундыгы цуаттыны та нату маңашыңыз мо куганганга шуңытысы та куганганга гапты та тавжа сигы затсын сигы да типуди мусдок. Тергену жүзде куга чыктыгысылы. Ата сиңизге торлугы ичү тумыз семачандыгы. Атаныз гында курга татхуны таг курга таңанга черпас күнөр. Тыг таг гамундыгы жацайда тыңы. Тата ташкуга эеге тумута лоцаука. Алгычата кучуздар тумута жата чештугатын. Ота тилгана кани мучили. Ота иги на кани мучили такуга марбуй кун тумута чили. Тастымата жатуга кетсе. Тата ондыгыты шуңнужинен ачыла зарчалын тата адиге жанды жатуга азыгы. Адиге самалаты жатуга жыгынты чымгы кышарму. Атымгы шанадан ачыла тино тара чымгы натара тан зынгысыды. Чымгы натара та куга чапа жатаныр. Тумусыр. Танды нестасы ки юну Та дарку тарджанда сиг тарджишон да куму. Та нери реле ико капру капру та тал да тме. Та тинони да наш коне наш кона кане мукруга. Та ти мцу тарку та тунсли. Та тинони тунла да джеви тиги гурму цауну не джимон на чемарму. Та тейна ла тинони ням джукса мнга. Та царзина курга та тхуни тизан баг сангвала майя мармбусли. Та рундусли. Тондо чанг чунзу ина та джусли. Тарку та тунала марут тахык савали уну мангму танды ку чымгык савайну танды ананг чила нимга царчали дали чымгын отрата тахчанар ота тигита оле сигин дискуны ямжык кугутмыз ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ 다지기 진통 그 조회 총총 내리는데 답절나 조회 공립시설에 조회 총총 덕들이 되더라 또 군도 다 니어겠다 다니 참상 다니 쉬 속고 된정대다 레다요노 다고나 간나 커샤파 나오진다 진든든 가서는 동만 소사탕 스즈기나 아 답체 속고 된정 그 숭다니 잡스베 군도 돌통에 군도 아 다고엔 죽지나 주 다크빈지나 사체망 체기즈나 아야스타 금베고 군도 디크금데 토노크 다 미망 숙지간디 미망 디두크 갑통다 도군데 아랑랑가다 된정나 초코 녀젠바 된정나 초코 나도군데 시가 잡스베 군도 돌통에 군도 디한치크 괜죽지나 아야스타 뇨 총에 고치카베나 초코 당이 이쪽은 그게 로통통 금열도라 라통통 그때도라 저런 언젠데 아다지 돈을 치마 총숨즈가 총총즈 셀데더니 녀게르더니 괜죽지나 대와 초와 답자 죽된 적 그쪽도 근데 너 박던 거노 대쪽데 시가 참미 잡즈비 그거 그때 다 다서마 거나 간나 그래셔 그 수타르 그 다르자글람 칸다나 아다지 고고고 그렇던 거 난다 영나 녀젠 바그 그게 캐릉도 도군데 아마비 거나 딜라 닙지 거나 너무 그샤와요 더급 잘트구나 Шонтон жонжинри тена ата таркып жаргестени не камон окытена ранозу жаргеглам катынын ранг шаа чупанда зодыгы чунда хачан кечи дианчы кыт атынга жо чамчоң таңшолум лецинга самгу байна солоор гын арчун кын конхордун мамын чамкынрашып шукмтып дели кунла сукка сунгы жилин шуматарна данилим чичиг хсарта даркони дан горн горкүрк набах сарвазга та таркып эайс кунунда гылхсылдып келдатын данья жамба Gong Gorkurtangona, Miazambaga Jendurdi Chungaltungona, Damugayang, Chiganabazga, Chari, Shontan Jungjinukasi, Tartu, AI Lartan de Bildatangata, AI Kuchulikini, the Jendan Larland de Konzakinrita, AI Sekunumalam Daganoni, Arangas Kachagalamni, Shelikisona, Tandinoni, Tachu Jecha, Chazgona, Pachet Chijiz, Kuchul Tamni, Litamno, Damuganabazi, Tidana, Dila Kandani, Miazambatang de Launuga, Patra, Nyanja. Тэнэй ржачала сокква дзэнзуй дэдэнгэй. Та нюэ зэнбагэ кэргэчэгэ дэнурдэй ану батангэнаэра. Янгэна нюэ зэнбагэ кэхэнгэ ану батангэнаэра. Та паруэлала нгохэнгоргэртонгэнэ. Нэмугэ чуэжэра. Та та хэнгэйна чэрэй нэрэй. Юэнэй нэнсэл нэмурэсэгэу кэвчэрэйна. Та тэнгэ лэцэнди нэнгэ. Тэтэнг тэхтаогэ нгохэнгоргэргэ та маңуана AIS күнінде лақсылынды не сосу күл хиуани та көлі шаңжуғы чатылды мұзға лебі тацу та пачырында таңдартауығы жөзейін дейтін дейт жінді жемаңа мүнжуынынге амек ті жәңгі күчу чамаңын күнгарғыра рамаңын күнгі тұғы датын та көа жана дазгі жәй дәлі әрчен хуму тозғы елі дәлі күчу та көа қарцар нарцай күлің қарцан дұрцай жәчер мұрғы мұнсықуан шәчіз күну та таңшқып күчу жава сәкіну анда көчілейна дейла лықча пансым соққазғы юанырі дейтін дейв жінбі атан дейла қандына шәнча сәр күнейна яңна дейла қандына нен қайын дейтін дейв жінгі мұңазық шуңтан жоң жін юанырі дейш жәңгі ранынғы намшир көш жәңгі үзің дәртіңі рынғы кепінжа рынғы кәғынды тұғынды ата дәтің дәртауығы жаржағы лам қандыны қшығы соңшчы бізге ечу дәтіғындағы шәкәчінанғы дөншінде яң таңыр жимазу үгічу дәмігі көркіп шоңына дәтің дәртауы та кірге ЕАЭ-гі лықсылтың жел дәртіңі әңгөң көркіруқтың көңнігін дәмігі үгічу жоқ үгічу жері жиландығы атыңа тан дейх көріндіні үгічу мүсілгі жәчер оңжуғы маң соққыр жима ЕАЭ-сі көңі лықсылды көпчілі көңі жерімгі тұғыны дала ұзанча чазғығы шанча чазғығы дейла соққа дейх көрдіні үгічу яң жеуғы дегі чемкүйгі мәрна жиландыға нәсіл жилін үйчуел тіна дайын дейт соққағынғы танди чөмчөң тавчөлүм лесин да тончумдан жоо лесин дис томдук баран дозун бар тамлы чебра томдукган кырва тарже жакире бракы тондук таркылы атаны сочу чип таркылы аңтык сайлыңда сонун менен чинен жин лесин да сонун шаң чинтан исчүмөн аңкын көрүп шини ян канан баныш кыпса дейму
4: Нацу стима тхмезун сачым нацу тыңян да жоо
5: Зачым чи нацу детаңнан цардын жоңбур сончуп шетин жоо
4: Зачым чи шемэнгэ жерси кэгэнтэн энгэн нэхтэнклэ шиёл.
5: Зачым нэ аркэ кэ жерси зачым янла. Адэчу лингу кэ хчи дэсу ян.
4: Зачым малар кэрватэн зачым лобжун шефа. Зачым сэсун шефа. Зачым сонхюб шефа. Зачым вэчу шефа чинэ гацу тэмэнгэн гантэ ян.
6: Цорхун мэгсул мэнгүгүй кэла жанкэлэв шидун. Мамэн дэси чомра, сакэн, жуэнкэн сусэ мэсчун мэнжунгүй хивша джэжугдан, мэсчун шонхэвжи рэнхчуб шэдан. Мамэн кэнжугжи тарлымэв жэнни, ргу шэла жуэпи мэгсул мэнгүг тайчэ хивша нацу хуэнжун шэнни. Вахтэнчэ жаджэгэн чаржэв зуги. 阿罗河这个区每处路边这个单不登天下，而古登而吉库里没全部都特别便宜。 Торгын мэсэн мэнгүг гэйкэла дангэл шэдэн, хтуэнкэрш гамхэ шэбаадэн, алуугэлэр чэгтэй алуу сүнсэнбэй барлаабэй нэвэдэн гарэнтэн жүгэй баадэн, алуу сүгэшэй нэнбаадэн.
5: Даны бэйжэнчэ дэсэлу жэргэйэн.
7: Торгын уэшгэл гэлунчэн.
8: Цомын ошгал алуунчын.
9: Сарангир нямжу.
10: Нянканан ба чесу дэму. Дэрэн нэ жарсыг нэхтүн нэрчыг лудан а бэйцэй сымчы дэн жарсыг дажа бэйцэй чужы, ошцэг дажа бэйцэй чужы ян ла запэн барэ. Шуны тэнди сарангир нямжуг лэнцэн дэн нэнтүн найдэй чигшэл.
11: Xi Jinping-gi lo mengmeng sarji teng zhongyang ge phechep shu che rjakep chi zhu xi tonglun zhongge ren changzhe pe bre dan xi xi
10: xiao xi li ge jiao bi se to bi phe ji jia nan ba sar wa zhen
11: lo dong chuan ji se leng zhong qi ren kuai shi qi jie mang xi lo su xia wei de dou xi xi
10: sheng qi meng qin de jian li en yun tan keng ge dou xi chan chung sheng qin de chen zin tin de song de chen zi dou xi xi xu ni nang dun la xi de nian rong nong
11: zhong gong zhongyang ge phechep shu che rjakep chi zhu xi Xi Jinping-gi Lo Mengmeng Sarji Teng Zhongyang Ge Phechep Shu Che Rjakep Chi Zhuxi Tonglun Ji Da Zhig Bi Qi Ni Ni Ni Qi Zheng Nian Wer Zhonggur Jia Tun Cham Zhi Pe Bre Dan Xi Xi Yi
10: Xiao Xi Li Ri Na Jie Meng Huan Zhi Ji Zhe Cha Gai Qin Xi Yin Ba Teng Xiao Xi Li Ri Pe Jing Zhu Wei Che Cen Ne Rjakep Chi Ge Huan Zhi Pe Jing Zhu Ci Ji Zun De Gai Qin Xi Yin Phechep Shu Che Xi Jinping Ge Dan Dun Gin Ku Nian Che Teng Ji Ji Ren Ge Ge Zhul Zan Zi Ni Zhul Gunjil Nyamli Ji Zor Zong Ni Xiaobxi Lirig Jian Nipa Chere Dong A Deng Bicil Thore Dong Wi Xia Zul Ligdir Deng Sib Xia Gi. Lungi Changgui Zong A Banggu Cik Bi Lur Sani So Si Xiaobxi Kochul Matil Ligdir Deng Jarchil Deng Di Lirig Mengpo Rampur Deng Huanjur Parzi Sarwa Marli Mengpo Sor Zong Hirtig Xia Gi. Xiaobxi Lirig Na Jema Huanjur Jia Tundi Qinbu Deng Bu Yin Xing Dalu Ni Zong Xiaobxi Lirig Danbi Ngang Parwa Deng Piji Jia Bisa Deng Panji Matil De Thore Shin Yul. Rzhechengli wunba tarna tisig dangpur xiaobxi lirig jia paratanggi jendang tuanjil rintang dunbur jia jachi rishig dang zhangchung dan sanyul. Lu ngumi tinyim li jachi zhangni tig dang zhangchung zhe torishinba dang huanjur parwur jachi rishim dang zhangchung ni jian niba tongyo. De lu ngumi tinyim li jachi zhangni zhe paryul da dangpu ni da zhewi war chachin jihtung dang nianchi chachin lagzil xiaobxi lirig ji jia tuanjil dunzhang nanang ga dinyam li jachi zhe dang zhangchung ga parwa dang alashtung dang cungtun xiaobxi lirig ji tuanjil dunzhang nanang ga dinyam li jachi ga dang zhangchung sim parwil ngasi lirig ji tuanjil dunzhang nanang ga dinyam li jachi zhig dang zhangchung dan parwil dang ga cuchin zhubji bi cinda Lomten Xi Jinping su kheng yin bi dang zhong yong gi xiaobxi li ri ge phe ji dong jia de dang dang jia ke jia xia zhi ge phe ji dong wi qiong yong reng jin jia ta ji jia tou ci de zong de jing ti jing gu dang cai ri ge dang tong bi guo zhi ge ra dang ren ba xi ni huan zhi ge phe ji jia qi ni le kong de che ber xi xie qiu shu zhe Xi Jinping ge nan ji dan dun tuan ji le reng jin jia xiaobxi li ri ge de qie li jian dang ren tong ma cheng ge zhe rim de sang wer gan de le dong gi la cuo wei reng jin jia xiaobxi li ri ge de Bicil Toshin, Namung Jan Deng, Stabdi Jan De Pejin Rover Gende Deng. Zhonggu Xiaobxi Bitag Ngali Mengpo Sorchung Xini, Xiaobxi Lirig Jia Bicil Tobi Peji Namba Sarwa Hrtaki Zhengi. Lungi Changgu Zhonga Bi Zanil Nang, Xiaobxi Lirig Jia Nipa Jarchil Deng Bicil Tore Dongwi Shachul Ligda Dargi Xi Kasil Dongyo La, Xiaobxi Lirig Ji Tunli Rampar Lan Ligjur Deng, Meng Tsu Ginku Gungwa, Lishig jarjil la gacha xeba ji jia nipa andunfe ganglik xa gi. Longgu ni zong yakub jia sachi arabdang ramban yugnir ngang du ni jimjil xeabshi suq zonai chabkung jigdang chabdun xeabshi suq vughi chabkung simla mgni xeabshin zachu jia parzi sarwa jie seng dang. Xeabshi lirig jia nirishung ngilvun jila sivsi ji ligjir dang ligtir xe ni ngasi korijig la dini bilag xeabshin donchul xebar ramdag xe yul. Нергуна шапши лиригжа нипа дярчил дэн бисил торих дунбарих гэндил дунгих гурджа самчир чабжиг шиди. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁར ཡོང བར གན དེ དུང གི ཤང ཁ གང སར རིག དེན ཤང ལི གི གོ ལ ཤུལ ཆ ཚལ མ ཐལ ཐོ རིན རོ ཟིན ཡོ པ དང རིག ནི ཤང ལི ཁྱི རིག ཆི དང སོང རིལ ཏར དི རིག ཆི རིམ ཇི རིམ པར འཇུག སུ ཤིན ཡོལ ཐོན ཁི ལེ རིམ དང རིབ ང པ དང ཇ ཅང ཆེ མོ མ ཐབ རིག ནི སུ ཁྱ ལག ཚལ མ ཐལ བེ ཆུ ལེ གབ དང ཤིམ ཇི སར ཕལ ཅིན གོ དང ཏག ཤར ཤིབ ཤལ ཁོ ཁྲལ མ ཆང དོ དམ སུ ལེ ནམ སར བ ཁག ཅི འཇོག ཉར ཕེ དི ཤིན ཡོལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ ཤང་ཁེ་ཧུའི་ཅི་བར་ཏུང་ཏ་མ་ཅིབ་ཇ་མ་ང་ཆ་ལག་སམ་བི་ཐོན་ལི་བར་ཏུང་ཏ་སར་ཏུལ་དང་ཆར་ནང་ཉམ་དེན་དེ་ཡོལ་ཆ་ཉིམ་ལོ་ཚ་སོ་ཉི་ལ་ལེབ་བི་སར་ཏུལ་ཚུགས་པ་ན་དེ་ཉེ་དེ་ཨེ་ཧོ་ཡེབ་ཅི་མིང་གག་ཅི་ལག་ཅི་ལ་མང་པོ་ཤི་གག་ཇུལ་ཐབ་ཡོལ་འཇུག་ཉིར་ཕེ་ཅི་ཅི་བྱ་བ་ད་ང་ཅི་ཤ་བྱི་ཏོ་ཁི་ཅན་དག་ 顿塔文喷什么接触色等于大陆的上海应该是通空的参次了三十多路所做的调控时说的跟的等于蒙族街作为金库三位的你作为人人家下批里这个家这等彼此拖着东西的跟的等大陆内容三年可给甘肃青木熊等我住坑夸着地在东族街金库区域调控了没的跟了攀比门等上如果你这个卡斯皮坑娘们在这等的通多等所天西间街下批调控了没的南门间街在这金库坑陈都也达人这个坑的年卡切比历史了南正的娘们特巴等扎族特兵在这团地世界里了但是他陈都是娘们南兵在这下一地这个路日常用机整年你这年轻人员蒙古的下批历史基金用着历史门塔加起阿兹移民德林修巴等甘肃下批瓦等扎龙东镇西提了巴占布了冷库尔卡鲁瓦日正也是把所历史三十八坚持了没

ཁྱི
ཤུགས སོ སོ ཐོན ཁུངས

0: 안녕하세요. 제니가 키노 그 이런 거 좋던 있나? 랑사 랑일께 시르께 렌텅텅 띠 랑신께고 갑다즈께고 아쿠타 랑사 랑유게 다 시르께 렌텅 띠 렌텅 랑신 띠카고 갑다즈스고 야 나 나들 고섬게일
1: 야 레고 아 따뜻이나 아니 아 대롱 따스코 마중시모 박탐 가하사 안다니 아다 공직 아카르고 바나바동 아니 양큰동 땅큰 남바 아마 다시대로 야 따뜻이나 아다 대롱 땅이 컨크세마 철초즈 아마 총치기 추초즈 응아글레 방아코 초초리라 지가 그이사 초초리는데가 아 땅이 어떤 그 갑수고 있나 아 다른 사그 시르커는 땅 쇼건 너무 쓰니 제국 제국 아 따뜻이나 아 땅아 이런 거 답전자를 못 봤었고 아 저거 시크 셉쇼그리 아 뜨기 땅나 아 다른 거 알파노 토고니 아저 저거 인도 고고노가 점선데 아 뜨기 땅나 아 다 대롱이 아디런 친구 자르고 타다 얘다 생컨 그렇게 잡고 타 타는데가 땅이 흩어만 맞으면 없다마 얘다 이츠가 섬고 카다지 아 뜨기 땅나 아 처크가 아 가나 추르고 미니 자르고 산다 이만 자르고 미니 가면 부드 난 너무 그랬다라 아 영 랑게 타 울크 소진 응어르 ᱱᱚᱜ ᱦᱟᱛᱟᱢᱥᱢ ᱫᱤᱯ ᱥᱚᱜᱟᱨ ᱜᱟᱣᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱟᱛᱟᱢᱩᱥᱜᱤᱱ ᱟᱛᱟᱥᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱤᱡᱚ ᱥᱩᱭ ᱥᱚᱱᱟ ᱜᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱨᱛᱟ ᱟᱥᱚᱱ ᱨᱚᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱚᱠᱟ ᱤᱱᱤ ᱜᱚᱧᱡᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱚ ᱤᱱᱤ ᱥᱮᱨᱛ ᱥᱟᱨᱠ ᱥᱮᱨᱢᱟᱞ ᱱᱟᱯ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚᱝᱜ ᱠᱟᱭ ᱛᱟᱢᱩᱥ ᱜᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟᱛ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟᱥᱪᱟᱨᱱᱟ ᱟᱛᱟᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟᱨᱛᱟ ᱜᱚᱡᱨᱤ ᱱᱟ ᱩᱨᱟᱯᱛᱟᱝ ᱜᱚᱡᱨᱤ ᱛᱟᱢᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱞᱚ ᱫᱮ ᱜᱚᱡᱨᱤ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱡᱨᱤ ᱟᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟᱪᱩᱜ ᱱᱟᱨᱟᱝᱡᱟᱞᱟ ᱥᱚᱢᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱱᱟᱢᱠᱷᱩᱴᱤᱝ ᱱᱟᱢᱛᱷᱩᱴᱤᱝ ᱞᱟᱝᱥᱩᱞ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱟᱡᱤ ᱫᱩᱜᱟᱱ ᱵᱟᱥᱩᱞ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱟᱨ ᱪᱤᱜᱟᱱ ᱜᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟᱝ ᱨᱚᱦᱚ ᱧᱤᱢᱤᱜ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱠᱷᱩᱪᱟᱜ ᱫᱟᱝᱥᱩᱞ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱚᱫᱚᱜᱟᱱ ᱧᱚᱜ ᱥᱟᱢᱥᱩᱞ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱫᱟᱢᱩᱫ ᱜᱟᱨᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱨ ᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱥᱚᱝ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤᱵᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱝᱠ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜ ᱥᱤᱨᱠ ᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱜᱚ ᱜ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱨ ᱜᱟᱱᱟᱝᱜᱟᱨ ᱜᱚᱞ ᱜᱚᱭᱤᱱ ᱛᱟᱥᱞ ᱢᱟᱨᱜ ᱱᱟᱝᱜ ᱢᱟᱨᱜ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱭᱨᱮ ᱛᱤᱜᱛᱟᱱ ᱟᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱜ ᱥᱤᱨ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱚᱱᱫᱟᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱵ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱵ ᱛᱤᱨᱵ ᱱᱤ ᱛᱤᱨᱵ ᱛᱤᱨ ᱜᱟᱱᱫᱮ ᱟᱛᱟ ᱩᱠ ᱟᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱜᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜ ᱥᱤᱨ ᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱜᱱ ᱟᱨᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱨ ᱛᱷᱞᱚᱠᱥᱢ ᱛᱟᱠᱷᱥᱩ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱥᱩ ᱥᱟᱝᱠᱨ ᱱᱟᱝ ᱠᱤᱱᱭᱚᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱤᱱᱱᱟ ᱥᱤᱨ ᱥᱮᱜᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱟᱠᱷᱥᱩ ᱜᱱᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱜᱥ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱡᱚ ᱪᱷᱩᱯ ᱪᱟᱛᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱜᱩᱡᱩ ᱱᱚᱠᱥᱩᱠ ᱥᱟᱪᱟ ᱫᱮᱡᱚ ᱥᱚᱭᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱮᱛᱩᱠ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱫᱟᱨ ᱯᱚᱝᱨ ᱡᱚᱥᱩᱜᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱟᱛᱟ ᱱᱚᱨᱫᱤᱜ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱱᱛᱩᱠ ᱥᱟᱛᱩᱠ ᱥᱟᱜᱩᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚᱱᱟᱨ ᱫᱤ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱱᱫ ᱞᱚᱥᱚᱯ ᱪᱟᱱᱟ ᱟᱠᱷᱪᱤᱜᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱱᱟᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱫᱚᱢᱩ ᱢᱚᱥᱩᱱᱩ ᱨᱚᱝᱜ ᱪᱷᱮᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱮᱛᱚᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜ ᱞᱚᱝᱪᱤᱞ ᱟᱛᱟ ᱦᱩᱝᱜ ᱥᱚᱯᱪᱤᱞ ᱟᱱᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞᱟ ᱟᱯᱷᱟᱱᱩ ᱟᱛᱟᱝᱤ ᱠᱷᱟᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱯᱥᱤᱱᱟ ᱪᱮᱱᱭᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱛᱷᱤᱛᱷᱤ ᱱᱟᱝᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱮᱢᱥᱟᱱ ᱛᱟᱢᱚᱨᱤ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱜᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱟᱥᱚᱛᱟᱝ ᱚᱢᱟ ᱟᱨᱪᱤ ᱥᱟᱢᱥᱢ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱱᱟ ᱥᱟᱜᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱨᱚᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜ ᱛᱷᱚᱥᱟ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱨᱚᱝᱜ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱞ ᱤᱱᱩᱜ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱪᱟᱝ ᱱᱚᱯᱟ ᱢᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱨ ᱢᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱤᱱᱨᱮ ᱛᱟᱨ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱥᱚᱢᱱᱟᱛᱤ ᱡᱩᱵᱩᱞ ᱠᱟᱣᱟᱪᱤᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱣᱟᱪᱤᱱ ᱞᱚᱝᱴᱷᱟᱣᱟᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱛᱟᱥᱟᱥ ᱜᱮᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱡᱤᱵ ᱡᱚᱝᱠᱨ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱮᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱜᱤᱱᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱢᱱᱤ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱥᱤ ᱫᱤᱜᱤ ᱫᱚᱪᱷᱤᱜᱤ ᱞᱚᱞᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱨᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱤᱡᱩ ᱥᱚᱭᱤ ᱥᱚᱱᱫᱟᱨᱟ ᱜᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜ ᱟᱵᱨᱟ ᱵᱨᱟᱱᱤᱠ ᱛᱟᱢ ᱛᱷᱚᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱚᱜ ᱧᱚᱢᱞᱚᱜ ᱫᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱨᱜ ᱛᱟᱜᱢ ᱥᱮᱨᱠᱮᱛ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱠᱨᱫᱤᱠ ᱵᱟᱜᱟᱴᱟ ᱟ ᱱᱟᱢᱚᱱᱚᱨ ᱠᱤᱱ ᱜᱨᱟᱴᱟ ᱫᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱛᱤᱱ ᱫᱤ ᱫᱟᱞᱤ талдагчгий лулууны хэмүүлгэрийн тэгтэндата рангийн сум нарчирдаг хэрв жамхтаг юундын анчи гэрка хэмүү юундас гэрзина хэмүү юундас гмар та чмори совчар дэм масун нуртап гэ чэдгэсэгина ямар жаа чэ саргэн тгран саг лакани чан чэ пушэл шигзна тэл машиг мохи гэрата фшунг таган гзуглап нанга махра там карчивар ни мачу марту ранг чэдгэсэгина та талбав жэ талба ятам жоран жэ цангнуг нянд нянгарчи горчарчи ка сурчи дали ранг сачаг сэргэнда тукунди тэни талдахчиг лолон итэм узгри тэги тана ранг синут ранг чэл хи гожерзина хи гожери тэрина хи гожери ретара та нга тнга та узгина гома чанг ян нди шогнира ата аг сани амг тэгни тэмузг са хи шэл хи гокзина шэл хи г мек мека ретара та тавр норкаг та фчэнсон дэн ингэ дэрчиг нима хэр бид гач гаркалвадани тэгэ дэли тавр норка зэрэг чарг дэ тавр ап тарам бай ирки та тэм бай чэп чарка чэн чэн алон чэн мажу он монэр зина монэри ретара ди нонна том шэл сона чэ та ранг ли фун гэ дэтэн дэ марани мэнхэм ни тэмо ёну тавр норка гэчу та тэгни ни кэргэ ёни тэр анаг гожи ёни тэн кха гэ машина чэна би тэг тэг нагани кемсэн тэмо ённэри тэ чэ гэдини на атмо тэ гэ чихинэр зина тэ гэ хинамар чэмо шэди сона наранг тэми хтам чони уди чэнгэ шэди утони бина хана танга вообще каркэр ванди каркэр чикони ванна каркэр ин тэ гэ танаранг го мачанг хтам дэ тух модэни та тэран хтам гэ кавшу гэ нар тэри таран гэ шэна дону гэ ахкачай нар тэн чэмо шэна вшу дэни танга хкэ чэ чэ хкэ чэ ома ин чэ чэ чэ чэм гэр на чанта карвин тэгэ танаата ранг сагны гэ сэргэн дэ та гома чанг чигэн инжина ди арынтан ардану аниг лахэн инжина ранг липун утан ди шуган камну тан дэ чэсэрсэ гина дэгэр тодэм гэ малуна чонча сэвнэр зина жукшук гэ рангэ та нордгэм согони дрэв жогони тэрита тэмүз гина чэсэрсэ гина ди шугон дэ та гома чанг балбон ди екина дэв дэ курир жигжина андатан гомачанг ди янг рентангчан ди инг тэнчэн тэмүү ёнор зина ёно мар та мятугни мятуга кандогси нам догилан тэги ёнори тэги танан ди шугун дэни та арджа чэса гэнс харансаз гэ дахани ранг кэрэж дэл машиг тэги тана та таан жигмтэр инжина та замлон фчэ та нарги чапр чанг та бол кавачин ки куачин нарги чапр чанг тэран дэна ёну цангма та цэла варчин мэпэр сэхо мэкэп трахи хо нурла сомбо мэкэ нахти сиг трахи хо кэлон жэрам мэпэр дуржин чангэ трахи хо ила наца мэми саджи манжи трахи хо думжур гатан янтэгжи нэрм сэрэн лобжатэб карджи гонтон хулуртардэр тэвсэм санчин джапи трахи хо го сину тата музык сэ чо лат
2: яри го тата яна та тэрэн цона яна сасан дуртэн дон мэк не махалур гон чок та чокр кон гон пан кан то и вчар кэних та кан мэр и та улок ка кан ра итали а та кон гон гот на байна чок шан тэм гэ гэр кин на байна чок рэш к мана на ба там кэн та нян кэн на ба чэ на ба томэр кан ин зэна яна тэрэн чо сан зэм гэр ка ва зэ та ни дэр чик кэн не ма зэ хай та то ни ᱥᱚ ᱴᱤᱢ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱫᱟᱝ ᱛᱮᱡ ᱤᱛᱟᱞᱤᱱ ᱡᱚ ᱪᱚᱝ ᱠᱟᱜᱞᱮ ᱟᱞᱤᱱ ᱛᱮᱡ ᱤᱛᱟᱞᱤᱱ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱚ ᱪᱟᱭ ᱤᱛᱟᱞᱤᱱ ᱡᱚ ᱠᱟᱞᱟᱨ ᱪᱟᱨᱫᱟᱝ ᱤᱛᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱨᱢᱚ ᱞᱚᱢ ᱠᱚᱨᱛᱚᱵ ᱡᱚ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱥᱚᱠᱟᱞᱤ ᱨᱚᱝ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱪᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱱᱚᱱᱫᱮ ᱱᱤ ᱛᱟᱠᱟᱨᱩ ᱡᱤᱠ ᱠᱚ ᱥᱚ ᱟᱡᱤᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱨᱩ ᱡᱤᱠ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱯᱟᱡ ᱤᱛᱟᱞᱤ ᱠᱟᱥᱤᱥᱢ ᱛᱟᱨᱠ ᱡᱮ ᱤᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱫᱟᱨ ᱥᱤᱜᱥᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱟᱱᱡᱚ ᱴᱟᱥᱤᱠ ᱫᱮᱞᱟᱠ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱛᱤᱧᱦᱚᱱᱤ ᱥᱚ ᱥᱮᱡᱩᱱ ᱪᱤᱛᱚᱢᱤ ᱛᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱩᱪᱷᱟᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱤᱛᱥᱚ ᱡᱩᱜᱚᱱᱩ ᱱᱤᱡᱟᱱ ᱞᱩᱱᱫᱤᱭᱟ ᱥᱤᱜᱡᱤ ᱠᱟᱵ ᱡᱩᱜᱚᱱᱩ ᱱᱟᱛᱨᱟ ᱥᱤᱠᱟᱨ ᱪᱮᱛ ᱢᱟᱨ ᱟᱪᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱢᱚᱵᱟᱵ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱠᱤᱥᱛᱟᱝᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱮᱱᱟᱱ ᱜᱚᱱᱡᱮᱱ ᱵᱟᱥᱤᱝ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱠᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱚᱱ ᱜᱩᱥᱭᱟᱨᱤ ᱥᱚᱝᱛᱚᱨ ᱥᱤᱠᱟᱱ ᱡᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟᱫ ᱤᱝᱟᱠᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱠᱩᱡᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱡᱩᱜᱡᱤ ᱜᱟᱢᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱵᱮᱱᱡ ᱜᱩᱥᱜᱟᱱᱚ ᱟᱨᱟᱱ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱮ ᱱᱟ ᱚ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱤᱥᱛᱟᱝᱜ ᱫᱟᱝᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱠᱟᱢᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚᱱᱡᱟᱢ ᱱᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱨᱟᱡ ᱠᱤᱥᱛᱟᱝᱱᱤ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱪᱟᱞᱩᱱ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱢᱚᱱ ᱟᱨᱛᱤᱜ ᱡᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱟᱥ ᱜᱟᱱᱤ ᱢᱟᱞᱤ ᱟᱥ ᱠᱟᱫᱩᱱ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱥᱮ ᱜᱚᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱤ ᱭᱟᱫᱤ ᱱᱩ ᱠᱷᱟᱞᱩ ᱪᱮᱜ ᱪᱮᱜ ᱤᱧ ᱡᱤᱱᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱟᱞᱤ ᱱᱟᱞᱟᱢᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱜ ᱠᱟᱨᱛᱩ ᱠᱷᱟᱨᱤᱱ ᱥᱮ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱭᱱ ᱭᱟ ᱛᱟᱥᱨ ᱪᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟᱝ ᱤᱥᱟᱞᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱛᱩ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱫᱮᱱ ᱱᱟ ᱯᱷᱤᱪᱟᱨ ᱱᱟ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱮᱱᱤᱭᱟᱥ ᱜᱢᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱤᱠ ᱪᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱟᱨᱛᱟᱥ ᱜᱢᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱟ ᱢᱚᱞᱟᱢᱟ ᱥᱤᱜᱱᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱟ ᱱᱤᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱤᱜᱱᱚᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱵᱟᱢ ᱱᱚᱱᱤ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ хсиг саажу да кэрге качин сичин зэ хсиг саажу да та кэнэ зэ нэна ичу сэмсэнгэ сгэнэри рэмсэнгэ тоинэри ая рэнгэ саандин тэнсо нэна сасэ кустэжу манжун сиг мо сапахтан гэ хасан дина ая хкан хази да тони штэку кэркан хали хазина ая да тоан гэ гаян тав тон сапан цай гэ ток тав да марсэрэн сугэнэ юн да нэма калур гэ тэнэна ая да шалин жогон ни да кэрге саачини да кэрген да мо гэ хали читино хонсон читино да маши кэрка сакэринэри мадо рэмо брэнэри ayan ta to khirge khansi ne na rang rang khirge sahni ge sichi sama ayan ta to tam chala gong de ne na ole she tar ta zi dali no to to zi dali da zo ta nga ara ra pak sang na ha mi tu da tsi ge ka ne zi dali tam na na na ta mi tu li ra ram da un go kai ta ta ni ayan rang ka sahni ge sichi sama da ayan cha nga chor kam ji ju da rang rang ka ta ni to tam ye ki u da to kun da kan de ne na da ja ta khari kharu zi sang go yo da thak ta pi eng zi sang go yo ओया रंग सानी तो कर देने ना ओया चिरकान पाई ना चुक ओया तो करके कर देने ना दिखा चारी के गो आ सजल लोरी के तको दस्ता सा चाय के तान ने ने न्या सा कलु सोन ने ने तो सुन सिखा न्या सा सी सुन लगा ता सा हा की कर देने ना रंग के मातल सा समझी ता तनी ओया तो मुग करके कर देने ना लिखा नो का ओन तो मुसीसी सा मा साया रंग कर देने ना आ की ना सो नो द ओया ᱛᱟᱱᱤᱢ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱥᱮ ᱢᱟᱭ ᱫᱟᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱞᱟ ᱞᱟᱥᱤ ᱡᱤᱠ ᱪᱟᱪᱟᱨᱤ ᱨᱤᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤᱝ ᱪᱚᱠᱚᱥᱟ ᱥᱮᱢᱵᱚᱜᱟᱨ ᱢᱩᱞᱟᱹᱡᱤ ᱠᱟᱥ ᱠᱚᱥᱟ ᱫᱚᱠᱷᱨᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱱᱟ ᱡᱤᱛ ᱡᱤᱡᱮ ᱢᱟ ᱫᱟᱢᱩᱥᱤ ᱫᱟᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱱᱟ ᱦᱚᱪᱤ ᱫᱮᱨᱩ ᱪᱮ ᱥᱚᱢᱚᱛᱤᱱᱤ ᱥᱚᱢᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱨᱩ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱵᱫᱤᱱᱤ ᱫᱟᱭ ᱫᱟᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱦᱚᱨ ᱡᱟᱱ ᱡᱟ ᱵᱩᱞᱟᱱ ᱤᱛᱤᱱᱤ ᱛᱚᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱞᱤ ᱨᱤᱢ ᱵᱩᱪᱤ ᱛᱚᱱᱚᱱᱫᱟ ᱚᱭᱟ ᱥᱮᱥᱤ ᱥᱤ ᱨᱚᱠᱥ ᱢᱟᱥᱛᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱚ ᱥᱟ ᱱᱚ ᱥᱤᱥᱤ ᱞᱚᱝᱥ ᱢᱩ ᱛᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱱᱟ ᱥᱤᱝ ᱱᱟᱨ ᱥᱤᱝ ᱪᱮᱝ ᱱᱟᱝ ᱟᱭ ᱵᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱮᱝ ᱛᱚᱠ ᱱᱚᱢ ᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱵ ᱡᱚ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱤᱝ ᱚᱱ ᱡᱮ ᱨᱮᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱟ ᱛᱟᱠ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱩᱠ ᱛᱚ ᱞᱟᱥᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱪᱩ ᱟᱢ ᱚᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱨᱚᱠ ᱠᱤ ᱛᱟᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱦᱚᱥᱚᱨ ᱯᱟ ᱜᱩ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱨᱤ ᱥᱟᱥᱨ ᱠᱚ ᱠᱚᱝ ᱟᱥᱮ ᱱᱟ ᱚᱱ ᱨᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱠ ᱭᱚ ᱠᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱧᱮᱢᱟ ᱚᱭᱟ ᱢᱟᱛ ᱥᱟ ᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱟᱨᱟᱨᱢ ᱨᱟᱡ ᱠᱤ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱨ ᱡᱟᱢ ᱥᱩᱱ ᱨᱟᱡ ᱠᱤ ᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱚᱭᱟ ᱨᱟᱨᱢ ᱨᱟᱡ ᱠᱤ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱯᱷᱟᱠᱚ ᱯᱩᱭᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱥᱩᱱ ᱨᱟᱡ ᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟ ᱧᱟ ᱥᱮᱨ ᱢᱟᱭᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱢᱩᱫ ᱠᱷᱟᱜ ᱜᱮᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱡᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱜᱚ ᱜᱤ ᱦᱟᱜ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱥᱤᱜᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱛ ᱥᱮᱱ ᱥᱚ ᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱴᱟᱜ ᱪᱟᱞᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱟᱡ ᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱟᱢᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱞᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱜ ᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱠᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱮ ᱨᱤ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱚᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱟ ᱪᱤᱱ ᱱᱮ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱟᱣ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱮ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱟ ᱠᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱮ ᱨᱤ ᱚᱭᱟ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱥᱚ ᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱛᱞ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱨᱩ ᱜᱚ ᱠᱷᱤᱨ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱥᱤᱡ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱮᱨ ᱜᱚᱨ ᱜᱚ ᱪᱷᱟ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱠᱟᱱ ᱵᱩᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱢᱟ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱞᱤ ᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱞᱤᱢ ᱯᱚ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱤᱥ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱫᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱡᱟ ᱴᱤᱠ ᱥᱮ ᱡᱟᱭ ᱞᱚᱥ ᱛᱤᱱ ᱡᱟ ᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱤ ᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱢᱟ ᱠᱟᱨ ᱩᱛᱮ ᱣᱟ ᱡᱚ ᱱᱩ ᱱᱚ ᱥᱚ ᱡᱟ ᱠᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱢᱮ ᱛᱚ ᱯᱚ ᱯᱤ ᱞᱟ ᱠᱮ ᱡᱚ ᱱᱩ ᱞᱟ ᱪᱟᱨᱤ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱡᱚ ᱱᱩ ᱫᱟ ᱠᱤᱪᱤᱱ ᱥᱮ ᱨᱩ ᱞᱟᱨ ᱡᱤ ᱡᱚ ᱱᱩ ᱜᱩᱥᱛᱩ ᱛᱩ ᱪᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱱ ᱡᱤ ᱡᱚ ᱱᱩ ᱚᱠᱮ ᱩᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱥᱟ ᱥᱚ ᱵᱚ ᱟᱥᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱥᱮᱥᱟ ᱥᱮᱠ ᱞᱚ ᱴᱚᱢ ᱜᱚ ᱡᱚ ᱥᱟ ᱥᱚ ᱢᱟ ᱨᱩ ᱠᱮᱢ ᱵᱮᱥᱟ ᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱟ ᱠᱮ ᱠᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱥᱟ ᱪᱟᱞ ᱢᱚ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱛᱷᱤᱠᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱚ ᱜᱚ ᱱᱮ ᱡᱤ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱮ ᱠᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱚᱭᱟ ᱥᱤᱞᱟᱹᱛ ᱠᱟ ᱛᱷᱤᱠᱮ ᱥᱤᱜ ᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱚᱥ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱢᱟ ᱡᱤ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱡᱮᱝ ᱜᱚ ᱥᱩ ᱢᱟᱨ ᱠᱟ ᱜᱟ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱥᱩ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱮ 야 디안치 그게 컨세 나 공고치 나 바즈이 나라 오야 라랑 그게 시르티 라카 컨르 데네나 올레 셔타타 이탈리아

0: yang qing yang jiu bu ge ka ba ne lin yin yang zhu bu jiu de mo yin na
1: o de mo yin
0: de mo zhu bu sa jia gang zi ge yin
1: ma a chuo lu ge yin
0: chuo lu ge
1: ao de
0: niang a chuo zhe le wei a gu ge
1: wei gu ge
0: zhu bu niang a chuo zhe le
1: zhe rong zhe le
0: zhe rong अरे तो पुछेरा ते अंगले से ना आशिक तो नो गास से क्यों ने तो आज गंगा को जो चेरे जियों को तो आ तुम मुझे को खेत गंदे को
1: ना
0: आतंग थंग ना जामी आतंग लिगा जमी जकल अकोगा
1: कोगा
0: दर्जिगा चीज़ जो Топу капрг дарттыгранд цэгэд масаг келэмна гор цэгэд гоо чи капрг дарттыг алан жоно мна Оле капрг дарранд тага мална нёнго Я тани тоа тому кет цэгри тэжга чикче тоа ньо мнёнго Тоа ньо мун чо алан жонг нэни тоа зэндэго Алан кесэр яу яв кыняга часек, ям кыняга часек, штаг кыняга часек, квар кыняга часек. Тэ то аньо мы. Алан кесэр яу яв сар.
1: Яв сар? Таго часек сон?
0: Яв, ям, шта, квар.
1: Ям ман гыгза.
0: Мари, ям ман гыгза, яв.
1: Я
0: Санглун зэнара Санглун Яшта
1: Ащангулэрва
0: Ащангулэрва Янквар Кур
1: сангдыгтэгцэ
0: Кур сангдыгтэгцэри Кэсэр яу явэна Санглун ям гызэ Ащангул Кур сангдыгтэгцэ итэрэла Аре то аниомлэн тамну хачангдык я то ахсан бамунюнго А Don't come a gun to gunger. Well, don't come a gun to the seca.
1: She go.
0: Yeah, don't come gun to cook and gutter.
1: Samogan.
0: Samogan.
1: Bomberg.
0: Bomberg. Tani?
1: Money
0: grab gun. Money
1: grab
0: gun, Tani? I was just
1: Амарцаг.
0: Амарцаг. Амарцаг. Хм. Амарцаг,
1: хола, амарцаг.
0: Тани.
1: Акмаста.
0: Тахчиг мацта.
1: Маньграб.
0: Кандзи.
1: Маньграб.
0: Маньграб гонцитанта. Самуган, манкмган, бомбурган, амарцаган, маньграбган тачуситан. Та кырзглхок.
1: Да.
0: Это куда же? Сумка не
1: сопа.
0: Так, ты разжигать хотел?
1: А,
0: это... Я.
1: Так,
0: он только не смогла, ты мы тэнка. Я, то, жо, мы не го.
1: А.
0: То, жо, мы, сам их цилг кэн, цэнбу, сэцэ гэр кэн, сача гэн зэгэн абжэн Сам их цилг кэн.
1: А.
0: Самиинда Самиинда зонкынгын агынавкы
1: А доко А Охай надасы
0: ната Кандызы Чу капырга жакта калыңыз гони чырмасаг эндени
1: Дару масагы
0: Намасаг э чүтэ чи горзгы ок А
1: тасага
0: Я тасага
1: А
0: Чунджи на
1: ондарпа.
0: Чунджи на? Оле. Я цэмбу сэз гэхгэрэн авжанзы?
1: Цэмбу кэсэн бэцэн.
0: Цэр я?
1: Бэцэн гэхгэвэш.
0: Чэсэн дэбцэн гэхгэвэрна, ары?
1: Ары.
0: Лока на ондар, элази?
1: О.
0: Лока на ондар, го. Цэмбу чэсэн дэбцэн гэхгэрэн дэ лока джанэн зундана, та ярлон цэнгэгэв шэн их гачэ гэ тэнсэ гэ ондар авжанг Я. Тани тоанд энэ гэсэн үг яваасаа тань тоо жоо мөн юм го, ангаа мөн юм го.
1: Аа.
0: ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚ ᱢᱩᱫᱠᱚ ᱠᱟᱢᱵᱟᱢ ᱥᱟᱢᱵᱟᱜ ᱞᱟᱝᱜᱟᱨ ᱡᱮᱛᱥᱞ ᱜᱱᱟᱢᱥᱢ ᱠᱟᱝᱜᱟᱨ
1: ᱱᱤᱛ ᱪᱚᱯᱟᱪ
0: ᱛᱟᱱᱤ
1: ᱟ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱡᱮᱢᱠᱟ
0: ᱡᱮᱢᱠᱟ
1: ᱟ
0: ᱛᱟᱱᱤ
1: ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱛᱚᱵᱛᱚ ᱵᱤᱱᱡᱟᱨ ᱯᱟᱛᱟ
0: ᱛᱚᱵᱛᱚ
1: ᱟᱞᱮ
0: ᱫᱤ ᱟ ᱢᱮᱛᱚᱜ ᱪᱚᱯᱟ ᱡᱮᱢᱠᱟ ᱛᱚᱵᱛᱚ ᱛᱚ ᱪᱚᱨᱟ
1: ᱟᱞᱮ
0: ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱢᱠᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱢᱟᱡᱟ ᱫᱮᱵᱨᱤ ᱨᱮᱜᱚ
1: ᱚᱭᱟ ᱚᱭᱟ
0: ᱚᱞᱮ ᱫᱮᱵᱨᱤ ᱨᱟ ᱛᱤᱜᱫᱚᱵᱨᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱚ ᱪᱚᱨᱮᱜᱚ
1: ᱟᱭᱟ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱪᱤᱛᱟᱡ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱟᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱟ
1: ᱢᱚᱱᱟ
0: ᱫᱚᱝᱠᱷᱢ ᱜᱟᱱᱴᱤᱠ ᱱᱟᱝᱜ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱠ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱟᱠᱷᱤᱜᱟ
1: ᱢᱟᱨᱠᱷᱢ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱡᱚᱜᱟᱫᱮ
0: ᱢᱟᱨᱠᱷᱢ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱛᱟ
1: ᱟ ᱯᱚᱢᱵᱩᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢᱚ ᱜᱟᱱ ᱢᱟᱨᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱱᱤᱜᱨᱟᱵ ᱠᱟᱱ
0: ᱛᱟᱨᱢᱟ ᱨᱤᱭᱟᱞᱟ ᱢᱟᱛᱮᱱ ᱜᱮᱱᱫᱚ ᱫᱚᱢᱵᱟᱞᱟ ᱤᱞᱟᱢᱟᱴᱤᱝᱜᱟ ᱭᱟᱫᱟᱪᱤᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱟ ᱦᱤᱜᱭᱟ ᱛᱤᱦᱚᱱ ᱜᱮᱛᱚ ᱪᱷᱟᱜ ᱜᱮᱛᱟᱢ ᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱟᱨᱛᱟᱢᱤ ᱟᱛᱷᱟᱝ ᱞᱤᱜᱟᱨ ᱡᱟᱢᱤ ᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱟ Шуу.
1: Олай, чи капшуғын ара томуды?
0: Да капшуғды чылықтан көгіра.
1: Я-я, таңи. Таңызға шоңсын, жақтама кенан екімін.
0: Я, чи өхе кіцікдер. Дагы... Ди донкам гантик нанг кырды махига махинанг жо каркуй.
1: Марза гантан яш атан
0: ази. Марза гын шайтан.
1: Ната мыси яла мыч.
0: Хчи цава гын ри. О
1: тер.
0: Чи та чэно саму гын маркам гын помбур гын марза гын мани граб гын та чу шайтан нэму. Та цава гын лиока цава гын. Я. Махига. Да, рангшун камма цэгэдзэн риок.
1: Рангшун камма?
0: Нью узгэрэта мар.
1: Атхан тангна арцами. Тагэ арцами.
0: Атхан тангна арцами. Атхан лэг арцами. Та ти гэн тарак кэгчи.
1: Та... Рима тэнь мара.
0: Рима мар.
1: Шема
0: ра инди мара. Чыз
1: гинди
0: мар, ди? Шема. Шема ра мар. Та, махига?
1: Махига,
0: та тэн танка. Я, ти нанг чо каркун айго.
1: О, я тут.
0: Атан тангна арцами, атан лига арцами, дна, нам гэх гар мар.
1: Денга.
0: Денга.
1: Денга,
0: денга. Нам гэх гар мар айго. Я топу тэрэнг тэрэнг лэнцэнэнгэ чошарган аньюа гоудгэ дада чиг нонгхэм гэнтэгэнэнгэ кэрзэг махинэрэ дангэ чоургэ дангэ шэдо. Чошарган аньюа гоудгэ жэма комбай утэгэнэ чушонрэб канаа шаргэлэн гэнэ чуханэ кэб дэмо. Я дэмо. Я дэмо. Я тобана батаян ти цукэнгэ дэнгэ лэнцэн дэн тонг цэм дэни жогдан та лэнцэн ди зом джинган кэрва ла джа джа хидан таркэл вар тамжэн цушчи чу таркэл ва гэнтэг цэнэн тонг сон мэрэн чинь на чи бжа гэнэн ба цо зом джинган гонзэ ни тан джи милэн цэнэн а цо хэнгэн джа хидэлэх

Yang a san de zhe yi le jie mo ri tang ya yang a gar

Hala ye ro chong du go ye ka tsu go yo na le ne ji

나지 할란도가 마뜨동나 케요크 교하송슬르뇨 친드지 랑아 샹아서 타모토 친드드 냐츠나 돈츠나 토 뜨그나지 란조가 마

Hello,

ཁྱི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ала чоме нарсе ва нёрчэнгэ я нам нёрчэнгэ осо мё юрэ я не мё юня камэ чулэ я нэг нарсэ эдэг мо чэк я ди ала ма чамлэ катэг мо лэ я дэгэндэ мо сэмэнгэ мо бзулэ я ди